0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Ну, на всех имеется в виду.
3: Да, до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот, индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачь.
4: Моих детей после день рождения вот буквально через месяц.
3: Просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Да. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под Кадышеву бухали, все нормально
3: было. Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 1 сентября. Всех поздравляем с началом нового учебного года и с началом осени, как говорится.
1: Да, с началом.
0: Погода солнечная, но не обольщайтесь. Плюс 7 за окном.
2: Ну, сегодня уже начинается потепление, так что начнет сегодня подниматься слегка температура.
1: Утром, ребят, очень холодно.
2: Потом будет до 23. Людям, которые стоят в пробках на заправку, уже, мне кажется, и в холод, и в дождь, и в снег они... Готовы.
1: Приехал на работу на такси. Это уже
2: счастливая.
1: Прям счастливая, да, несмотря на то, что я дольше обычного ждала.
2: Ну, слушай, общественный транспорт в помощь, опять же.
0: Саня вон на велике сегодня приехал.
2: Я вторые сутки продолжаю двигаться на велосипеде. Вчера 72 километра проехал на велике.
1: Без дождя, хорошо. Сэкономил. Надя вот у нас сегодня до ночи
0: ветеран,
1: была на заправке.
0: Ветеран, да. Заправочных дел. До часу ночи заправлялась.
2: Ну, в общем, ребята, кто заправился, кто добрался, как говорится, все молодцы. Всем остальным хочется пожелать удачи. Катапульта все-таки начинается, несмотря ни на что. Мы здесь будем до 11 часов утра, так что всем здрасте.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
14: 5 сентября в 16.00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
13: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
14: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта!

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро, 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульт. И сейчас расскажу о предстоящих мероприятиях на этой неделе. Вдруг у вас еще нет планов на выходные. Вот, пожалуйста, можно сходить в Харитоновский парк. Там пройдет в эту субботу фолк-фестиваль. Прям такой впервые. Кстати, в Харитоновском парке мультикультурный фестиваль «Стороны света», которые посвящены вот прям многогранности нашей российской культуры, традициям народов, которые живут в России. И среди музыкальных групп, которые тоже вот такие народные, фолковские, «Атава Йо», «Изумруд», «Девица», «Оберег» и другие. В общем, на самом деле, очень такие классные группы, и будут лекции, посвященные нашей культуре. Например, расскажут о значении таинственных слов из бажовских сказов. А там действительно очень
3: там
2: много...
3: Там язык можно сломать и дьявола вызвать, мне кажется.
2: Ну, кстати, вот, например, балаган. Я всегда думала, что балаган — это вот устроили балаган, какое-то веселье. Но на самом деле это просто временное жилье. Или вот чирло — это яичница, например. А бахмутить — это ошарашить. Кышкаться — возиться, например. Ну, робить, трудиться — это как-то у нас даже понятно. А разболокаться — это раздеваться.
3: Бажов, вот. Мне кажется, от кого-то шифровался, чтобы его жена не спалила, что он с мужиками там куда-то ходит.
2: Вот такие были слова.

0: Мы еще маленькие.
1: О, у хорошо. Тебя есть мужчина, на которого надо костюм надеть?
0: Есть.
1: Значит, вот тебе, внимание, вопрос. Какой мужской аксессуар до 1930-х годов считался элементом вообще нижнего белья?
2: Три варианта. Галстук-бабочка, ремень или подтяжки.
1: Ну, это легкотня вообще.
0: Ну, скорее всего, подтяжки.
1: Ну, конечно, помощи они же.
2: Да, молодец. Но показывать их на публике раньше считалось верхом неприличным. Ну, просто.
1: А гангстеры-то приподняли это все.
2: Ну, это, конечно, секси выглядит. Мы поздравляем тебя. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
1: Не клади трубку и кричи «Катапульта». 3-4.
0: Катапульта.
3: На «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. Школьные линейки в Свердловской области 1 сентября будут проводиться внутри зданий. Такую рекомендацию для образовательных учреждений выпустило региональное министерство образования. При этом все запланированные мероприятия ко Дню знаний пройдут в штатном режиме. В школах предусмотрен порядок действий на случай нештатных ситуаций, в том числе при объявлении режима опасности БПЛА. При необходимости ученики и сотрудники школ будут оперативно направлены в предусмотренные для этого безопасные укрытия, сообщили агентству «Новый день» в мэрии. В результате атаки беспилотников на Екатеринбург 31 августа были повреждены 3 многоквартирных дома. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жертв нет, но по данным Минздрава пострадали 4 человека. 2 получили ранения осколками стекол. Еще 2 человека обратились к врачам с признаками отравления дымом. Из повреждений в домах в основном выбитые стекла, цитирует СМИ губернатора. Глава области пообещал, что пострадавшие дома будут восстановлены в кратчайшие сроки. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк-300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Все ушли в осень.
5: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области прям будет потеплее. Плюс 15, плюс 16 с переменной облачностью, что вы видели, что в Североуральске. В Каменске попрохладнее, 14-15, но тоже временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем вроде бы как без осадков, а температура плюс 13, плюс 15.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
11: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: mind.
1: Доброе утро, 8.03 в Екатеринбурге, сегодня вторник, 1 сентября, начался учебный год, прохладно за окном, но к выходным обещает до плюс 20.
2: Но солнцезащитные очки надо, солнышко сегодня будет, сегодня прикольно.
3: Ну и если я не ошибаюсь, то сегодня по факту все линейки отменены.
2: Да.
3: Все перенесли в помещение.
2: Классы.
3: Да, конечно, немного жаль первоклассников, но...
2: Слушай, ну, были времена, да, и с пандемией тоже там ничего не
3: там
2: было.
3: Там выпускных не было. Да, так что вот. Но на самом деле, вот самая бомбящая, да, вот эта вот тема подготовки к 1 сентября, она постоянно присутствует, да, тут и детей в школу готовили и так далее. Мы тоже готовимся, у нас тоже и школьники, так что не переживайте. Ну и в эту пятницу у нас еще будет очень интересный выездной эфир.
2: Ну, мы 4 числа поедем в жилой квартал Депо на сортировке. Будем там с 7 до 11, все как обычно.
3: Вот вы даже не представляете, в каком пространстве мы будем вести
2: прямой
3: эфир.
2: Я очень хочу посмотреть. Я вообще сортировку, ну, практически не знаю. Я там по сортировке ездила, училась сдавать на права. Вот что. И это было очень давно, в 2008 году. Вот, так что я бы с удовольствием посмотрела, что там изменилось.
3: Ну, а вы можете посмотреть, те, кто будет из жителей к нам в гости заглядывать. С удовольствием с вами пообщаемся, будем рады всем.
2: Да, можно в группе пилотов ВКонтакте посмотреть, где все это будет происходить. А партнер проекта – домостроительная компания «Брусника», ООО «Брусника».
3: Ну и те, кто к онлайн-трансляции будет подключаться, тоже будьте с нами весь утренний эфир. Будем с удовольствием с вами общаться и в онлайне. Но тем временем для успокоения надо не чай пить с пустырником, там ничего такого. Надо, как
2: что-то...
3: утверждают психотерапевты, надо мяукать, издавать различные звуки. Желательно паром друг с другом мяукать, когда нервы на пределе, а эмоции зашкаливают.
2: Не, ну когда подласкиваешься, мяу-мяу-мяу.
1: А потом кто-то вдруг у кого-то сдаст, мне кажется.
3: Метод, как поговаривают отдельные специалисты, помогает пережить стресс без ругани. Тревожное мяу показывает, что вам плохо, агрессивное, что вы злитесь и так далее. Ну, то есть, слова бранные заменяем.
2: Да мяукаешься, да лакаешься, потом вот будешь и вылизывать, и вот это вот все.
1: Мне кажется, это предлагают те же люди, которые на медовый спас там женихов привлекали, пятками, пятки медом мазали. Вот те же самые.
2: А я когда вот хочу сильно ругаться, я говорю, ав-ав-ав, вот. Да-да-да.
1: Тебя дома псинофилы называют.
3: Это всего лишь ты заменила мяу на гав.
2: Ну,
3: вот, да.
2: Типа да. Нет, когда ты ласковая кошечка, ты мяу-мяу-мяу. А когда ты настоящая...
3: Это, знаешь, как этот, плохая кошка, да. Добрая кошка, спину туда-сюда выгибает.
1: Вот я себя...
2: Либо псина ты, либо киса.
1: С кошкой вообще не ассоциирую. Я когда утром просыпаюсь, я больше похож на этого медведя, который после спячки...
2: Гризли.
1: Да, ничего не понимаю.
3: Ну, главное, это, лапу изо рта вынимать периодически. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Мы женщин ждем туда особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
12: Границы Европы и Азии.
13: Лучше майонез. Уральский рок.
0: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
14: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
15: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
16: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
17: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
18: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
19: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
20: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
21: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
20: Поехали. Скажи адрес.
21: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
20: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
22: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
23: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
22: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
23: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
22: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
24: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
25: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
26: «Lucky Motors».
27: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООЗ «Правобережный Новый город».
3: На связи у нас Лиза, домохозяйка. Лиза, привет.
4: Привет, привет.
3: Ну что, куда ты сегодня торопишься?
4: Детей на 1 сентября ведем.
3: Что-то рано. У тебя совсем, что ли, прям юные школьники?
4: А, у меня четверо.
0: Ничего себе. Подожди, а какой класс, возраст?
3: И все прям школьники или нет?
4: Нет, только один ребенок пока не в школе, 3 года. А так первоклассница, 4-й класс и 11-й класс.
3: Понятно.
2: Нормальный разброс.
0: Себе 11-й класс и 3 года. Ну, вы молодцы.
3: 11-й, 1-й. Да. То есть они,
0: не, ну просто я разницу тебя, вилку, видишь?
3: Погоди, а у тебя этот 11-й классник поведет первоклассника за ручку?
4: Нет.
0: Ну, видишь, линеек-то нет, ты что?
3: А, ну да, точно.
0: Сейчас, значит, учебники раздадут, давайте уроки прикольно делать. Да.
3: Против тебя сегодня.

0: А машинист чисто все их кнопки нажимает?
1: Чисто. Ну, машинист занимается приемкой тормозного оборудования, ну и поезд ведет.
2: Так вот, вообще-то на секунду.
0: Вообще-то. Мы для вас вообще-то приготовили три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот три правильных ответа соберет, тот получит приз. Начнем игру. Мы утверждаем, что первым в космосе по-большому сходил американский космонавт. Лиза, ты как?
3: Первый в космос по-большому?
2: Ну да.
0: В космосе первый, вот полетев в космос,
2: какую
0: первый
2: сделал, да,
0: по-большому сходил именно американский космонавт. Веришь в это?
3: Да.
0: А ты как, Ваня?
1: Я тоже верю.
0: Дальше.
2: Мы утверждаем, что капофобия – это боязнь переутомиться.
0: Копофобия.
4: Верите?
1: Я нет.
3: Нет.
0: Оба не верят. Ну и, наконец, заключительное.
4: Мы утверждаем, что в Болгарии имя Петя исключительно женское.
0: Лиза, ты как?
3: Да.
0: А ты, Ваня?
1: Нет.
0: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Ну, спорим, вы из соображений, естественно, патриотических выбрали такой ответ.
2: Ну,
0: первое,
2: слушайте, это же естественные жизненные эти самые.
0: Ну, все считают, что как бы нифига, это все...
2: Терпеть
0: вот,
2: надо, что ли?
0: Это все американские космонавты там.
2: Да, наши-то вот не ходят в туалет.
0: Да будет вам известно, что в период с 14 по 19 июня 1963 года... Этим процессом занимался советский космонавт, герой Валерий Быковский.
2: Он первый, да.
0: На корабле «Восток-5».
4: Просто когда сказали, это многие, произошло, видимо, подумали, что это в открытом космосе было.
0: Нет,
4: на станции.
0: Просто именно наш опробовал все оборудование.
2: Да.
0: Так говорится, на себе.
4: А американцы уже за нами повторили, да.
0: Кстати, многие американцы до сих пор, ну, то есть, как бы вот именно астронавты до сих пор благодарят наших за доработки именно туалетной системы.
2: Да, туалет у них постоянно ломается. Они просятся в наш сектор там и так далее. Можно мы у вас пока у нас ремонт?
0: 63-го года.
2: Да, бесперебойно работает. Капофобия — это действительно боязнь переутомиться. Мне кажется, у школьников вот есть такое.
0: Капофобы тоже те еще.
2: Боимся вот.
0: Говоришь, не сделай домашку, он не общается.
2: С греческого копос, на всякий случай. Усталость, фобос, ну, понятно, страх.
0: Ну и, наконец, про болгарские
2: Петя.
0: Имена.
4: На самом деле, имя Петя в Болгарии исключительно женское. Это такое производное от полного женского Петрана.
0: А,
2: ну,
0: я
2: да,
0: думал,
2: у них
0: Петра.
2: Же, кстати, Миша тоже вот да? женское.
0: Ну, в общем, Лиза только один правильный ответ дала. Гордись. Ванька вообще все промазал.
4: Второгодники все, короче.
0: Ребят, мы вас с началом учебного года поздравляем. Кричите «катапульта» и хорошего вам дня. Давайте. 3-4.
5: Катапульта!
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
8: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Вот хочется подольше быть максимально естественным человеком, потому что тут большое исследование провели, но пока еще недостаточно большое, сейчас все объясню. Значит, выяснили, что долгое общение с искусственным интеллектом, с нейросетями, может менять личность человека. Это показало пока что вот такое начальное исследование, что пользователи, то есть человек начинает даже общаться как нейросеть. Пользователи постепенно подстраивают речь и поведение под требования алгоритмов, потому что чат-боты же, они тоже подстраиваются, человек тоже подстраивается. И настолько к этому привыкают общаться вот именно с нейросетью, чтобы нейросеть его понимала и так далее. Вот, и со временем человек начинает менять собственную манеру коммуникации ради более эффективного взаимодействия с системой. Уже такие, ну, такие же вот эти все фишки переносит и на обычных людей.
3: Ну, может быть, это родных. И к лучшему, потому что некоторые сформулировать мысль нормально не могут. А то, знаешь,
2: если
3: иногда
2: в такой ситуации, то
3: человек
2: да,
3: но пишет тебе: «Сань, и 10 минут тишины. Ты что там делаешь?»
2: Ну, ты уходит,
3: запрос,
2: понимаешь,
3: пожалуйста, поправильнее составляй. Промты ну, да, какие-то себе, если там накидывай.
2: Возможно, в такой ситуации, да. Но, с другой стороны, уходит какая-то, может, энергетика. Энергия, да, в человеческой
3: речи.
2: Слушай,
3: я вчера 12 минут не мог из ребенка вытянуть определение, что его конкретно не устраивает. Ну, это, ну,
2: я представляю
3: вот,
2: даже, как ты вытягивал это все. Но, по мнению авторов работы, пользователи способны перенимать характерные для алгоритмов способы общения, упрощать собственное поведение, ну, действительно, разговаривать просто, четко, ясно. Возможно, да, в каких-то случаях это даже и хорошо. Но нужны, конечно, более масштабные исследования, но, безусловно, на нас, на всех это повлияет, особенно на тех контентчиков, которые плотно сидят на этой яичной игле и уже действительно не приступают ни к одной работе, ни к одному сообщению, не прогнав это через ИИ. Это, конечно, ну, жутковато звучит, действительно.
3: Но, на мой взгляд,
2: когда уже
3: это
2: человек,
3: странновато.
2: Да, когда человек вообще уже просто сам не можешь ничего сформулировать и действует только через ИИ.
4: Вот, опять понимаешь? Же, если здесь накосячил бы что-то или сказал не так, можно всегда спереть на ИИ.
2: А вот как же глаза в глаза
3: я
2: посмотреть?
3: Я очень
2: сказать,
3: уважаю людей, которые ИИшкой пользуются как инструментом.
2: Ну,
3: но как любой инструмент, она имеет только конкретное применение.
2: Но
3: ты же не будешь отверткой вскрывать банку консервную.
2: Но когда ты с утра до вечера этим занимаешься, у тебя действительно откладывается это все и на твоем поведении тоже. Что-то
3: можно такой промпт составить, чтобы дома тоже там все ладилось?
2: Да. Что за ситуация в МФЦ? Ну, значит, это, конечно, завирусилось видео. Понятно, что вы там не везде это встретите, но якобы это смешное видео. Люди стали приносить в МФЦ петухов и кур. Знаешь, потому что с 1 сентября поголовье, если у вас есть вдруг там петухи, куры, держите вы свой курятник, нужно поставить на учет, если в хозяйстве больше 10 домашних птиц. И вот в интернете завирусилось видео, фермеры, мол, несут своих птиц в МФЦ для регистрации, потому что нужно регистрировать птиц в госсистеме Хариот. Хариот. В общем, нововведение касается тех, кто держит птицу не для собственных нужд. Ну, на самом деле, да, там что-то как-то действительно нужно. Примерные даты рождения птицы. Ой, тип содержания.
3: Сколько
2: свидетельства о браке. А вдруг, а сколько раз она мать там? Ну,
4: кто ее потоптал?
2: Да,
4: какой петух?
3: Слушай, я в это... у них там своя система. Я тоже сегодня почитал, сколько нового в силу вступило с 1 сентября.
2: Да,
3: так же
2: да,
3: подзакачаешься.
4: Кукарекать не захотелось.
2: Какой сегодня запрещен? Если
3: Вдруг
2: только проснулся, а что запрещено? А вот.
4: Нет, прикинь, проснулся, кто-то несет курицу в МФЦ. Такой, нифига, надо бросать.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины. И вперед!
9: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы.
13: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич.
12: 99. ОГРНП 307-667-2263-0017.
13: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 30 сентября 2026 года.
14: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
18: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
19: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
20: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
21: Ты учишь английский?
22: Я не учу. Я говорю.
23: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
24: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
23: Адреса и подробности на london-express.ru.
25: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
26: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
25: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
26: О, и

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
3: Катапульта!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Начнем издалека. Заезд со стороны Пышмы опять подстаивает направление Уралмаша по космонавтам. Туда заезд стоит практически от ЕКАДа. Затруднение и на выезд тоже. Перед Шевской и Бакинских комиссаров придется постоять. Первый километр космонавтов в оба направления стоит. Затруднение в движении присутствует еще и на Челюскинцев, но не такие серьезные. Плотный трафик в районе Крауля перед Токарей со стороны стадиона, а также Порепина в районе университета связи. Правый ряд съезд с развязки Металлургов Грузовская в направлении Серафимы Дерябиной занят на заправку. Поэтому предупреждаю, лучше по левому ряду объезжать это все. Также Серафима Дерябиная Шаумяна, тоже есть затруднения. Московская, там понятно, опять заезд на заправку стоит до Волгоградской. Плюс еще перед Щерстом начинается пробка, потому что, видимо, народ поехал на следующую заправку после улицы Щерса. Улица Большакова, там вообще недвижимость продают люди уже, места в пробке до заправки в направлении Шейкмана. Затруднения перед Московской горкой тоже. Тоже из-за этого сейчас на Куйбышево перед Московской и затруднено движение на Старом Сибирском тракте очень существенно в направлении Калины со стороны Декабристов. Так, в целом, пока еще только просыпаются некоторые участки, но вот, например, жалобы постоянно идут на Титова, ДКРТИ в направлении заправки и в направлении Ювелирки. Также от Ювелирки по объездной пробка до Водительского, там тоже заправки и туда правый ряд встал. Огромная просьба, пожалуйста, друзья, соблюдайте правила, когда все это объезжаете. Ну и, конечно, берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69». Принимаем ваши звонки 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Обсуждаем автомобили и автомобильные вопросы. Кто на связи у нас?
3: Дмитрий, меня зовут.
2: Привет, Дим.
3: Да, я тут хотел немножко так поделиться, так скажем.
2: Ну, давай.
3: Да, в связи с нашими топливными кризисами, да и полетами всякими беспилотных, уехали тут к соседям отдыхать-то в отпуск.
2: Куда?
3: В Казахстан.
2: Ага.
3: Который... Ну, так, чтобы на полном баке сразу за границу уже попал, и все. И без проблем питать топливо. Так вот, я немножко это... Потому что нашим-то властям надо много четких взять, в принципе. Организация движения, то есть там ту же Астану взять, там 3-5 полос движения, все дороги, ограничения там.
2: Ну, слушай, ну ты видел, сколько Астане лет?
3: Ну да, так у нас новые районы как строятся, он академ взять. Что там, ну, тоненькая, узенькая дорожка, или бы они строят по 5 по полос каждую сторону?
2: Слушай, ну у нас на академии я бы не сказал, что тоненькая, узенькая дорожка. Мне, конечно, ну, смущают настройки некоторых светофоров, но там-то реально широко. Я просто к тому, что, видишь, Астана строилась изначально, то есть как бы там просто такие масштабы, там такая стройка века у них была. Конечно, они там вот посмотри на институт Назарбаева. Ты его пока проедешь, кучу времени потратишь, у нас некоторые города областные столько места не занимают. То есть, как бы, ну, тут, да, тут, понимаешь, все зависит от того, как у вас вообще изначально развитие было построено. Да, я согласен, что обращать внимание именно на транспортную инфраструктуру надо достаточно много и серьезно. И в некоторых районах я это вижу, это хорошо. В некоторые районы, конечно, хотелось бы пожирнее улицы и так далее, и тому подобные вещи. Но что, у нас у каждого свой путь. Я надеюсь, что мы придем, когда еще при нашей жизни будет город-сад. Посмотрим. Сейчас ты покатаешься там по Астане, съезди куда-нибудь в Актюбинск, я не знаю, там еще куда-нибудь.
3: Я до Балхаша ездил. Туда-сюда 3 с лишним тысячи получается.
2: И прям везде прекрасно, да?
3: Ну, как бы там везде, да, хорошо. Как бы я не вижу никакой проблемы. Трасса там тоже вся такая же делается, да. Ну, а до Алматы, видимо, она идет такая же.
2: Ну, окей.
3: Нравится. Стоимость платной дороги называется туда-обратно всего на наши деньги 1500, по-моему. В зависимости, как в нас уедет, попробуй. Пятерку, десятку, пятнашку плати.
2: Ты знаешь, ты как товарищ мой, который съездил в Китай, говорит, у них Тесла стоит всего там на наши деньги 1,5 миллиона рублей.
3: Ну да, ну
2: я говорю, ну такое, так, а что, проблема-то какая? Езжай.
3: 60 рублей.
2: Да, ехать в Китай, жить туда теперь, что ли, или там в Казахстан. Мне вот далеко до работы ездить.
3: Ну, да.
2: Так что, сорян, я тут останусь. Спасибо тебе большое за новости из ближнего зарубежья. Хорошо тебе съездить, возвращайся. Следующий звонок принимаем. 237-104, у нас прямой эфир. Дозванивайтесь, мы на автомобильные темы и про автомобили конкретные говорим. Алло.
4: Саш, утро доброе.
2: Да, привет.
4: Слушай, в связи с ситуацией такой вопрос. Помнишь, в техосмотре обсуждали, какая моральная цена, после которой вы перестанете ездить?
2: Блин, была цена 120 рублей. Сейчас уже под 200 готовы люди заплатить, лишь бы заправиться.
4: Так не готовы. Позавчера вечером заправка Нитро напротив Косулина, Тюменский тракт. Сначала по 150 только за налпи с чека, потом 200 только за налпи с чека.
2: А что они там льют? Мне вот, кстати, интересно.
4: Вообще непонятно. То есть ты залил, ни чека, ничего, все, пожалуйста.
2: Это же, ну, трэш вообще. Я, честно говоря, вот я скажу так. Лично мое мнение, я не говорю, что так должно быть у всех, у меня просто работа не так сильно жестко связана с автомобилем. Я могу себе позволить пересесть вот на несколько дней, да хоть на всю неделю при условии хорошей погоды на велосипед, да, пока не настали холода, я буду двигаться на нем. Я могу себе позволить работать без дресс-кода в каких-то ситуациях, еще чего-то. Но если бы меня, я просто поставил себя в ситуацию, когда вот так вот клюнул жареный петух, или нет реально бензина, возможности заправить, ну я не готов 6, 7, 8, 10 часов стоять в пробке, заправлять, что попало, я не готов. Я уж лучше тогда, правда, пересяду на общественный транспорт. Я, собственно, вчера уже помониторил, какие автобусы, троллейбусы и трамваи от меня, там, от дома, от работы идут туда, туда-сюда, пятое-десятое. Если вы считаете, что для вас это, ну, какая-то отсутствующая реальность, то я вам открою тайну, что очень много людей в городе вообще не имеют личного автотранспорта и не имели никогда. И спокойно передвигаются на общественном. Это первое. Есть районы, в которые ведет метрополитен, я вам тайну открою. Он еще быстрее ходит, чем машины ездят. Ну и, конечно, наконец-то люди начинают для себя потихоньку открывать совсем другую реальность. Пешие прогулки. Это вообще, это какой-то просто другой мир. Сходить в магазин через два квартала самому. Пипец. Понимаешь? Ну, как бы, ребят, логистика управляет миром. Если вы в своей логистике не понимаете мира без автомобилей, но это, наверное, не совсем проблема этого мира. Я так считаю. Просто я не готов. Мое время стоит дороже, чем 10 часов, проведенных в битве за бензин. Я за эти 10 часов успею сходить до Химаша и обратно пешком.
4: Но это в городе, за городом.
2: Да, я согласен, что есть реальность немножко другая, но когда ты переселялся за город, дружок, ты должен был понимать...
4: Все было хорошо, никаких движух не было, все было прекрасно.
2: Ты должен понимать, что возникают ситуации, когда машина тебе оттуда сюда, она является реально проблемой, а в некоторых ситуациях, наоборот, спасением.
4: Тут больше еще вопрос к ФАС, то есть как, почему разрешают продавать?
2: Ну как, это они почему и без чека? Потому что боятся, что их ФАС и накажет. Вот, собственно, так, тебе
4: вот и ответ. Это уже первая причина.
2: То ну
4: есть,
2: да.
4: Первая налоговая, и ФАС именно по цене. То есть даже с чеком, пожалуйста, все вон там, варты, вот эти вот, все заправки, на которых никогда никого не было, и бензин был, даже в нормальные времена, то есть по качеству прям отвратительно. Я несколько раз заливал, то есть, во-первых, он тает на глазах, во-вторых, он стоил, ну, грубо говоря, так же, но он ну, ни о чем. А сейчас это там вон по 100, по 120 заливают и в очередях стоят туда.
2: Ну, в общем, да, у каждого своя правда. У меня вот такая, как я высказался. У кого-то другая, поэтому я ее принимаю.
4: В городе полностью согласен, можно свои маршруты перестроить. То есть даже с того же Академа доехать до Уралмаша, ну, понятно, что на машине полтора часа или на транспорт.
2: Спасибо тебе большое за разговор. Удачи. Вам всем, господа, удачи на дорогах. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора. Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Реклама.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
11: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
12: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
13: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
16: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже
8: даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
17: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Акция действует до 20 сентября этого года.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
22: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
23: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.

0: Доброе утро, 8.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ОЭЗ «Ленина 100».
2: Доброе утро. Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Силуанов уже встретился с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Федеральное правительство поможет Свердловской области решить проблему с бензином. Лимиты поставок топлива будут увеличены. Для этого потребуется перенастройка логистики, что займет некоторое время, сообщил губернатор Денис Паслер. Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Виза, Вторчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давление горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки. Пишет портал «Сигнал». Синоптики пообещали на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября температура днем может подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание, и после 24 сентября возможны дожди со снегом. Главный романтический герой 90-х накануне отметил день рождения. Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых известных и востребованных актеров Голливуда родился 31 августа 1949 года. В кино дебютировал в начале 70-х, и сразу его карьера пошла вверх. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области прям будет потеплее. Плюс 15, плюс 16. С переменной облачностью, что вы видели, что в Североуральске. В Каменске попрохладнее, 14-15, но тоже временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем вроде бы как без осадков, а температура плюс 13, плюс 15.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге, вторник сегодня, 1 сентября. Всех, конечно же, с Днем Знаний, с началом нового учебного года, ну и с началом осени.
1: Всем здрасте, говорит утреннее шоу «Катапульта», Мороз, Новочи, Королев у микрофона. Все, кто проснулся и уже отвез детей или отправил в школу, что ж, поздравляем.
2: У нас сейчас будет рок-линейка.
1: Да, у нас сейчас будет игра сразу для двух человек, поэтому нам нужны два звонка по телефону 237-104. Вы можете дозвониться, проверить свои знания истории уральского рока. Так как в этом году у нас идет уральский рок год уральского рока, у нас есть три рок-факта, и вам нужно либо верить в них, либо не верить, а вот тот, кто правильных ответов больше наберет, тот получит целых два хороших подарка.
2: Давайте.
0: Кто-то есть уже на связи.
1: Спонсор конкурса ИП «Жуков Антон Владимирович», «Сандуновские бани» в Екатеринбурге. А теперь давайте общаться с радиослушателями. Алло.
0: Привет.
3: Алло.
1: Как зовут тебя?
3: Роман.
1: Рома, кем работаешь?
3: На производстве.
1: На производстве не слушают рок-музыку?
2: Наоборот, наверное.
3: Не, никогда.
2: А, ну ты все равно слушал, наверное. Кого любишь больше всего из наших?
3: Я тепло немножко.
1: Понятно. Кто на связи еще у нас, кроме Романа?
4: Доброе утро, это Евгений.
1: Женя, ты-то роком увлекаешься?
4: Что еще раз?
1: Рок-музыкой увлекаешься, уральских рокеров,
4: ну,
1: знаешь?
4: Ну, поверхностно, конечно.
1: Ну, ладно, давайте сейчас проверим.
2: Но у нас будут знания глубокие.
1: Значит так, три рок-факта, как я и обещал. Кто больше правильных ответов, да или нет, отвечайте, соберет, тот, собственно, и получит призы. Мы утверждаем, что летом 1988 года рок-клуб наш инкогнито посетил знаменитый британский рок-музыкант Джон Леннон. Веришь в это, Рома?
3: Верю.
1: А ты? Евгений.
4: А я, наоборот, не верю.
1: Дальше.
2: Мы утверждаем, что Александр Пантыкин, как его еще называют, дедушка уральского рока, является доцентом Уральской государственной консерватории имени Мусоргского.
1: Веришь, Роман?
3: Нет.
1: А ты, Евгений?
4: А я верю.
1: Ну и заключительное.
0: Мы утверждаем, что логотип рок-клуба – это ворона с сыром, придумана дизайнерами Павлом Ковалевым и Юрием Чистовым во время научно-технического совета.
1: Веришь, Ром?
3: Давайте поверим.
1: А ты, Евгений?
4: А я не поверю.
1: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Ну, конечно, Джон Леннон не был в Свердловском рок-клубе.
2: Это было бы еще тайно.
1: Еще и тайно вдобавок, да.
2: Да,
1: дальше. Про Пантыкина.
2: Ну что, это действительно доцент. Доцент Уральской государственной консерватории Александр Пантыкин, да, все верно.
1: Вот немножечко, Женька, ты промазал с последним.
0: Да, логотип рок-клуба «Ворону с сыром» на самом деле дизайнеры придумали во время научно-технического совета. Вместо написания конспектов они ее рисовали.
1: Но все равно, Женька, ты победил, мы тебя поздравляем.
2: Да.
1: Рома будет кричать катапульту, а ты...
2: Да, ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка, полная история Свердловского рока, ну и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа.
1: Так что, Женя, оставайся на связи. Роман, с тебя только громкий крик катапульта. Давай, 3, 4.
3: Катапульта!
5: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
12: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
13: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
8: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
13: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
14: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Ка-ка-катапульта.
1: Тоже хочешь призов? Звони прямо сейчас 237-104 и участвуй в конкурсе «Это может знать каждый».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.12 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас начинается конкурс «Это может знать каждый». И кто-то уже есть у нас на связи.
3: У нас на связи Константин, преподает математику. Константин, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А вы преподаете в школе или где-то в высшем учебном заведении?
4: В университетах.
5: Ну, у вас тоже учебный год начался, все, да? Студенты.
4: Да.
3: Вопрос у меня, а вот как бы обращаются к вам друзья, знакомые или, может быть, еще кто-то за, скажем так, консультацией, помощью в подготовке к ЕГЭ?
4: Я не занимаюсь, обращаются, но я перенаправляю к людям, которые занимаются.
3: Ну да, просто вот сами, а у вас у самого-то есть какое-то мнение вообще по поводу этого экзамена? Он сейчас обязательный по математике?
4: Ну, я когда-то сам поступал по ЕГЭ, поэтому...
3: Сложно вообще, ну, вот, как бы, с точки зрения преподавателя математики?
4: С точки зрения преподавателя, наверное, не сложно, но очень много нюансов, к которым нужно готовиться именно профессионалам, которые сами занимаются проверкой и разработкой заданий.
5: Им самим нужно заниматься.
3: Им самим бы, да, позаниматься.
4: Да.
3: Прикольно. Сейчас поиграем. У нас есть три вопроса. Три вопроса о районах Екатеринбурга. Сегодня о центре нашего города поговорим. Хорошо ли вы знаете центр, заодно проверим. Ответьте правильно, будет у вас еще и приз.
5: И первый вопрос. Какой дом можно встретить в центре Екатеринбурга?
3: Дом расческа, дом заколка, дом зубочистка.
4: Наверное, расческа.
3: А где находится, если вот так?
5: Это навскидку, прямо очень культовое место.
4: Не скажу.
3: Да это Ленина, 52.
5: Часто креативный кластер L52.
3: За киностудией получается, да, то есть в сторону Восточки.
4: А, ну... У меня рядом там ребенок в школе, но я не знал, что это называется.
3: Расчет, так он выглядит как расческа.
5: Если сверху смотреть.
3: Да. Молодец.
5: Какой из этих переулков находится не в центре?
3: Банковский, Саперов, отдельный.
5: Он даже звучит так вот.

0: улица Белинского, улица Ленина, улица Восточная.
1: Мы, кстати, уже не раз вот подобные вопросы про самые длинные улицы нашего города задавали.
0: И, кстати, на них чаще всего и сыпятся люди.
1: Да.
0: Белинского, Ленина или Восточная? Какая из них самая длинная?
2: Между ними вообще небольшой разброс на самом деле.
0: Но есть одна длиннее других.
3: Так.
0: Ну давай, решайся. Какая? Восточная, Белинского или Ленина?
3: Пусть будет Белинского.
0: Мы принимаем ответ. Почему именно Белинского выбрал? Просто интересно.
3: Не знаю, ездил и там, и там, и там.
0: Мне кажется, трудно найти человека, который не ездил по Белинскому, по Ленину или по Восточной.
3: Не знаю.
1: Ну все, ответил.
3: Пальцем в небо.
0: Значит, ответил бы Ленина, ошибся бы точно. Она длиной 4600.
1: Из этих трех
0: она
1: короткая.
0: 4 километра 600 метров. Восточка и Белинского, вот тут бы я колебался. Но ты выбрал правильный ответ. 5 километров 200 метров. Она длиннее на 300 метров, чем Восточка.
1: Поздравляем, пройден экзамен.
0: Просто многие же, вот знаешь, там для кого-то улица Белинского от начала до конца, это ну длинню, ну столько идти, она всего 5 километров. Всего 5 километров, прикинь. Ну что, поздравляем, Константин, выбирать призы будете уже за кадром. Сейчас надо крикнуть «Катапульта, не кладите трубку». 3-4.
3: Катапульта!
4: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Только Лина ни капли не струсила, отыскала его в куче мусора.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 9 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сейчас будет минутка успешного успеха. Трампа спросили, в чем причина его успеха, и он раскрыл эту тайну.
4: Бабло!
3: Причина его успеха – это то, что он со всеми ладит. Ладит. Так что ладничайте.
4: Ладушки, ладушки.
3: Вот это хорошо. Вот когда человек живет в своем супер ладненьком измерении.
4: Да, конечно, ладненькое измерение. У него огромные состояния, куча бизнес-связей. Они там что хотят сейчас делают в экономике, как хотят проворачивают свои схемы. Хотят одну секцию уронили, там все скупили, потом снова подняли. Такие прям, все такие наивные. У меня все ладненько.
3: Все, приходите в офис тоже со всеми ладненько. Ладно, конечно, ладно, конечно. Ладно.
4: Не, ну значит, ладить со всеми действительно надо. Хорошо. И с хорошими, и с плохими. Но
3: приходит, а вы ладно.
4: Но не факт, что от этого будет столько бабла.
3: Значит, минутка извинений. Мэлу Гибсону пришлось извиняться. Ну, дурачок. Значит, за насмешку над сурдопереводчиком. Они же не просто вот так вот, да, что-то показывают. Ага. Они же слова людям, кто не слышит.
4: Ну-ну.
3: Значит, это было на фестивале в Канаде. Сурдопереводчик переводил людям, а тот его изображал, стоял сзади за спиной и типа прикалывался. Ну, ролик разлетелся по соцсетям, после чего, конечно, хейт на него, что, мол, ты прикалываешься, а так-то тут люди серьезным делом сами переводят. Вот, ну, типа юморист такой.
4: Отмена.
3: Бессмысленные движения за руками, за спиной сурдопереводчика. Пришлось извиняться, говорит. Безумный идиотизм накрыло, мол, не знаю, что произошло, мысли путаются. Я начал хаотично двигать руками и изображать. Что на меня нашло?
5: Он Трампа изображал в этот момент или что?
4: А сколько сейчас лет вообще Мэлу Гибсону?
3: 70. Вот так вот.
4: Ну, ему уже простительно, знаете ли. Чего уж у него, работа вредная. Да. Может, он там еще фокусы с пальцами и исчезновениями показывал.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. ОГРН ИП 307-667-2263-30. 17.
16: Реклама.
17: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
18: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
19: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
18: Спасибо Керамиру.
20: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
21: Акция действует до 20 сентября этого года.
22: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
0: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
13: Автомагазин «Римзона».
0: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
16: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
23: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
24: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
25: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:30 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Что-то резко прям вырос трафик в районе Дворца молодежи и за ним. Затруднения со стороны Малышева по Репино с самого начала практически от кольца до съезда в сторону Московской. Затруднения в движении также со стороны площади перед Жукова и Хохрякова, затруднения в движении перед Московской горкой и по Гурзовской, и по Куйбышево. Но тут как бы народ старается объехать пробку на Большакова, которая стоит в направлении заправки. Затруднения также еще на развязке и при съезде с развязки. Будьте внимательны, там в направлении Серафимы Дерябиной весь правый ряд до заправки встал, поэтому по левому ряду объехать нормально. В районе Амундсена объездной авария произошла, возможно, будут осложнения сейчас со стороны Московской. Московская тоже стоит от развязки до Волгоградской, из-за чего, опять же, направлении заправочной станции. Плюс еще, ну, слава богу, в районе объездной пробка пропала. В правом ряду перестали так обильно стоять. Затруднение в движении на базовом перед светофором в направлении Калины. Весь старый сибирский тракт со стороны Декабристов встал под Калину. Затруднение в движении на Титово, опять же, из-за подъезда к заправочной станции у Ювелирки. На Восточке вырос трафик в направлении вокзала, съезд с Восточной и от развязки в направлении съезда. И вся улица Челюскинцев, и на первый километр тоже тяжело повернуть. Но я так понимаю, что народ там как бы страдает опять в направлении заправки стоя. Затруднения в движении остаются на Малышево от Гагарина в направлении Мира. В районе юго-запада тут вроде все обозрел. И еще вот на Егоршинский выбраться от Жибайской развязки с Малышева тяжело. Там ДТП, я так понимаю, в районе переезда. Съезд со стороны Эльмаша по Норильской в сторону проезжей осложнен. Жалобы опять периодически возникают на ИКАТ, но сейчас больше, наверное, проблем у людей, которые на заправочных станциях стоят. И заезд со стороны Пышмы традиционно вызывает вопросы от ИКАТа до разворота, поэтому будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Друзья, ну я не знаю, что они туда кладут. Отрыв фляги произошел, какая вкуснятина.
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Ну, вкуснятина, да, 9.39 в Екатеринбурге.
4: Сейчас открываем веб-камеру, сайт pilotfm.ru, с главной страницы жмем кнопку «Смотреть», видим перед собой ребус очень простой. Отгадываем слово, зашифрованное в нем. 237-104, звоним, говорим слово, получаем приз.
3: А уже кто-то есть на связи, давайте общаться. Алло, привет.
5: Привет.
6: Привет, доброе утро, как зовут?
5: Добрый день, Василий меня зовут.
4: Василий, Вася. Ну и что за слово зашифровано в ребусе?
5: Ну, мне кажется, что слово «фары».
4: Абсолютно, да? Правильно тебе,
6: конечно,
4: кажется, Вася?
6: Конечно, очень простое сегодня ребус, простое слово. А 2 сентября завтра уже магазину «Ксенон Шоп» на Ануфриево 57А исполняется 10 лет. Ого. В честь этого события «Ксенон Шоп» проводит розыгрыш призов. iPhone 17, комплект линз, установку, сертификат на 10 тысяч. Короче, хорошие призы. Они разыгрывают это в своей группе ВКонтакте. Финал будет 21 сентября. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках и порядке получения в группе ВК «Ксенон Шоп». Ну, а ты сегодня, Вася, получаешь сертификат на 2000 рублей.
4: Поздравляю. Да. Всего за одно слово. Вот так вот практически за минутку выиграл. Кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Avail на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульт.

0: Доброе утро. 9.52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Власти Екатеринбурга обещают провести восстановительные работы в пострадавших от атак БПЛА домах в кратчайшие сроки. Напомню, повреждения накануне утром получили 3 многоквартирных дома. В Екатеринбурге многие школы отменили публичные линейки 1 сентября. Региональное Минобразование и городские власти рекомендовали убрать линейки с открытых пространств. В образовательных учреждениях опасались, что во время торжественных церемоний будет объявлена угроза БПЛА, и к тому же на улице сегодня достаточно прохладно. Администрации ряда школ распространили через классные чаты сообщения о переносе линеек в актовые залы и без родителей. Сегодня свои двери открыли 168 екатеринбургских школ, сообщает портал «Сигнал». Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга жалуются на отсутствие горячей воды. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Решить проблему обещают ко 2-3 сентября, пишет Е1. После заморозков на Среднем Урале началось потепление. Сегодня уже гораздо лучше, чем вчера и в выходные. Днем в Екатеринбурге плюс 15. Аномально теплая погода ожидается в первые дни сентября, сообщила главный синоптик Урала Галина Шипаренко. Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует на Урале раннее бабье лето. С 3 по 12 сентября днем столбики термометров могут подниматься до плюс 23 градусов. В середине месяца ожидается похолодание. С 24 сентября возможны дожди со снегом. Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте «Регинас-havailpro.ru».
4: Все ушли в осень.
5: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области прям будет потеплее. Плюс 15, плюс 16 с переменной облачностью, что вы видели, что в Североуральске. В Каменске попрохладнее, 14-15, но тоже временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем вроде бы как без осадков, а температура плюс 13, плюс 15.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Операция.
7: Реабилитация.
8: Восстановление.
7: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
8: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
7: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
8: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможно, противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро, 10:03 в Екатеринбурге, сегодня вторник, 1 сентября. Всех, конечно же, поздравляем с началом осени, с началом нового учебного года, ну и с началом прохладной погоды.
1: Да, хотя она наоборот, конец, уже. Уж что ты, позавчера было прохладно, а сегодня уже просто потеплее, завтра 20-ка, послезавтра 23, к выходным.
0: Это, короче, я вам из Москвы привез, не благодарите.
1: Да, спасибо. А там ты оставил дожди за собой.
0: Да.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта», с вами Мороз Новыч Королев. И радиопилот вместе с турбокартингом объявили фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре».
2: Это то, что нам надо.
1: Да, это адреналиновые фото до 25 сентября. В прямом эфире 25 числа мы будем выбирать 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Так что фотографии свои присылайте к нам на сайт.
2: Поактивнее участвуйте. Вот несколько участников уже есть. pilotfm.ru. Заходите, смотрите. Вот. А партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8.
1: Серега сказал про новый учебный год. И я сразу вспомнил про школьников из Татарстана.
0: А что?
1: Ой, там будут кормить их, как в ресторанах. Уже с сегодняшнего дня меню появится. Итальянские супы.
0: Не по-татарски это пока.
1: С мясом, паста, римские каникулы.
2: Лазанья, боже.
1: Также в школах устроят тематические дни с дегустациями разных национальных блюд, включая в том числе, конечно, национальную татарскую кухню. При этом цена для всех вариантов будет одинаковой.
2: Сколько?
1: Всего 93 рубля.
2: Что?
1: Тоже не знаю.
0: Как попасть на этот бизнес-ланч, я спрашиваю.
1: В Татарстане какая-то другая свободная зона, что ли, от цен российских?
2: Это вообще, я хочу в такую школу, да, потому что я тут смотрела меню для школьников, там, типа, допустим, для льготников, для полные, там, бизнес-ланч неполный, с супом, без супа. Мне вот вообще, я просто в шоке.
1: Вот смотрите, завтра.
2: Там по 200 и больше даже в день.
1: Я смотрю просто конкретно фотографию школьного меню одной школы. Завтрак 45 рублей, комплексное питание 66, свободный выбор 93. Что есть из новинок? Гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, ну это, видимо, армейский вариант вот этот вот.
2: Ну это вкусно.
1: Значит, зразы куриные с сыром, митболы, рыба в итальянском стиле под сыром, значит, по-азиатски, по-татарски, равиоли с творогом, ризотто. Не, секундочку.
0: У них там, может, повар какой-то мишленовский в заложниках, он им готовит? Я не понимаю, откуда такой выбор?
1: У меня другой вопрос, откуда такие цены? Понимаешь? Вот, собственно, и все. То есть, это реально, прям хочется немножечко съездить, посмотреть, поесть.
0: Им только не хватает каких-то авторских напитков.
2: Давай, Сань,
0: типа
2: физруком
0: Бамбл.
2: Можно устроиться,
1: слушай,
2: и тоже...
1: Одно время, я ездил и в студенческую, и в школьную столовую питаться. Было дело, это были 2000-е года. Угу. Я с удовольствием это делал, потому что это реально было дешево и доступно.
0: Но пока мой топ — это столовая администрации нашей городской.
1: Да? Ну, поговаривали, что уже не та цена, так что не радуйся так сильно.
0: Ну, тогда в школу в Татарстане поедем.
1: Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Секундомер». 237-104. Звоните, угадывайте песню и выигрывайте приз.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: В «Лимана-Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана-Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
13: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Катапульта. Ба-бам!

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.12 в Екатеринбурге, на радио «Пилот» прямо сейчас. Музыкальный конкурс, называется он «Секундомер», и кто-то уже у нас есть на связи.
3: У нас Анастасия на связи, она руководит строительной компанией, они занимаются капитальными ремонтами. Здрасте, Настя.
4: Привет. Привет.
5: Доброе утро.
3: Да, слушайте, а вы такая прям суровая начальница?
5: Очень.
2: Вас много, по голосу не чувствуется.
3: Много людей в подчинении, там несколько бригад?
5: Да, конечно.
2: Матом ругаетесь?
3: Сейчас ругаюсь. Каким районом конкретно занимаетесь?
5: Сейчас другим городом занимаюсь, по области.
3: О, это чего за город такой?
5: Каменск-Уральский, Красноуфимск.
3: Ну, в Каменске, да, я согласен, там тоже. Надо. Там и фонд стареет достаточно так уже, серьезно.
4: У нас городок чекистов, он прямо там, прямо страдают.
3: Слушай,
4: люди.
3: А вы только самими зданиями или еще там трубы всякие, вот это вот подземные коммуникации?
5: Только здания.
3: Ага, понятно. Ну и как оно, госпожой себя чувствуешь?
5: Нет, на самом деле.
3: Слушай,
5: а... много работы организаторской.
3: А дома не это... Ну, не что? Проявляется вот это
2: строишь
3: вот?
2: Строишь кого-нибудь дома, семью свою?
5: У меня дома два сына, поэтому тоже приходится.
3: Ага, понятно. Сейчас мы с тобой поиграем. У нас есть песня. Мы взяли из нее 10 секунд. Даем из наших 10 одну на выбор. Какую по счету поставить? Она для тебя прозвучит трижды. Надо сказать, кто поет и как песня
4: Редкий
3: называется.
4: Редкий случай, когда выбирают первую секунду.
3: Ну, кстати, да. Интересно.
4: Да, давайте.
3: Итак,
4: послушаем.
3: Первая попытка. Погнали.
6: Ну как дышать?
3: И еще одна.
6: Ну как дышать?
3: И третья попытка.
6: Ну как дышать?
3: Ну когда вот дальше...
4: Дышать что-то, да?
2: Дышать.
3: А, ну как дышать? Вот
4: как дышать?
2: Исполнитель и название песни.
3: Мне желательно. Кажется, исполнитель это несложно отгадать. Вот название песни не все могут знать.
5: Не знаю, даже вариантов нету какого-то.
3: Ну, может, и не целевая аудитория просто для этого.
4: Вероятно, хотя это сейчас это все по нему прутся.
3: Да, ну,
2: из каждого утюга, как говорится.
3: Дмитриенко?
4: Дмитриенко,
3: да. Так, а песня?
5: Так.
3: Кто-то подсказывает тебе? Рядышком кто-то?
5: Нет, я вообще на заправке очереди стою.
4: Долго там тебе еще, да?
2: Ну, спроси там у ребят, может быть, они подскажут.
4: Может, кто слушает пилот?
3: Ну?
4: Подскажи.
3: Слушай, ну, честно тебе скажу, я вот не...
5: Дышать?
3: Кто?
5: Ну, как дышать, дышать?
3: Ну, как дышать? Да, слушай, вообще название этой песни, вот не знаешь и ничего страшного.
4: Так
3: я
4: вы
3: считаю,
4: не скажете?
3: Я считаю, дадим... Дмитриенко уже заслуживает приза. Все. А как песня называется, Сергей?
2: Отражение она называется.
3: Это новое что-то.
4: Мы бы не догадались, конечно.
2: Да. Ну, вот стыдно мне за вас. Ну, стыдно, вы не зумеры.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Поляшки уже не монашки. Вот это да.

0: Да. Это я. Доброе утро, 10:21 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сегодня начался новый учебный год. И вот важный вопрос. Платите ли вы своим детям за успехи? Пятерки, четверки?
1: Ну,
0: и штрафуете
1: так,
0: ли за двойки?
1: За хорошее окончание четверти накидываю. Бывает.
0: Ну, не за каждую
1: карманных.
0: Оценку.
1: Нет, нет, нет, конечно.
0: Вот дело в том, что тут подсчитали, это действительно были очень масштабные подсчеты. За прошлый учебный год российские родители перевели детям 253 миллиона рублей за школьные успехи. Хотя большинство взрослых все еще предпочитают устные поощрения. Ну, вот как я, допустим. Молодец, похвально.
2: Либо ремешок. Лучшая похвала.
0: Такие данные получили Сбер, Рамблер и компания. Короче, в этом исследовании ко дню знаний. Это только Сбер. Сбер онлайн с сообщениями об оценках, контрольных, экзаменах и других школьных событиях.
1: Это то, что указывают в платеже, да?
0: Ну да, там же есть, допустим, вот у меня есть приложение детское, там
1: я так скажу, тут как бы вот эти материальные отношения товарно-рыночные, каждый сам решает, вводить или нет. Кто-то доплачивает детям за хозработы, кто-то за хорошие оценки.
0: Вот средние...
1: Накидывают тут еще и за хорошее окончание там, четвертей. Я, например, иногда премирую за вот, действительно какие-то прям хорошие успехи, но не так, чтобы деньгами, а бартером.
0: Ну-ка, это интересно. Я вот сейчас как раз, у меня есть готовые цифры, конечно, сколько стоит пятерка.
1: Ну-ка.
0: А это средняя цена за пятерку 881 рубль, а за хорошее поведение 1100 рублей. А что за бартер? Вот это конкретные цифры.
1: Типа, ну там, например, сводить куда-то, еще что-то. То есть вот такие какие-то там, знаешь, сверх того развлечения, например, какие-то покупки дополнительные, конструктор, не знаю, в подарок там.
2: Ох
1: об
2: уж
1: окончании
2: это ваша четверти. Школьная монополия, блин, с пятерками.
1: Нет, ну просто вот эти вот оценки по деньгам, которые Лина говорит, выходят дороже.
0: Ну, вообще...
1: Вот это поштучная оплата. Потому что, ну, если ты, допустим, там 2-3 тысячи в конце четверти ребенку карманных денег накинешь, это одно. Оплатить косарь за каждую оценку, ну, это уж что-то
0: как-то
1: прям
0: другое. Кстати, самый мотивационный предмет, за что больше всего платят, это... Математика.
1: О, да. Тут я согласен полностью, потому что по математике иначе вообще никак не
2: Они причем те еще мамкины бизнесмены, по математике у них тройка, а когда денежки свои посчитать надо, они в уме трехзначные числа умеют складывать сразу.
0: Это правда. Тут большие подсчеты тоже. Это, конечно, это вам не деньги, не переводы за математику. Снег на Эвересте начал таять, и причина... Это жизнедеятельность туристов. Жидкости, которые оставляют туристы желтые на Эвересте, а конкретно вот в этом лагере базовом. Угу. Вы не представляете, ежедневный объем более 6 тысяч литров. Ежедневный.
1: Ну так там столько народу, столько восхождений.
0: Столько народу, да, действительно. Но там, конечно, еще и причина таяния – это сжигание топлива для обогрева, приготовление пищи.
1: Ну, да.
0: Но тепло от человеческой жидкости очень сильно повлияло. Исследователи посчитали, что одна только вот урина альпинистов и гидов способна растопить около 154 миллионов тонн льда за сезон.
1: Это они, это Эверест, на секундочку.
0: Это Эверест, это только базовый
1: лагерь. Это самая суровая вершина в мире.
0: Да.
1: А что уж говорить про остальные, да как бы более доступные.
0: Ну просто там уже не знаешь,
1: что с этим.
0: Которые пользуются
1: таким спросом, что даже домохозяйки туда идут, понимаешь?
0: На ретрит.
1: Там прямо это, дорога уринная туда ведет.
3: Шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы.
11: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
12: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-300.
11: 18.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
12: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
13: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
14: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
15: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
16: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
17: Уралмаш не будет прежним.
18: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
19: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
18: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро всем, кто прямо сейчас находится в пути. 10.33 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов все слышит, все знает, все видит, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Что касается движения, продолжаются в тех же местах практически у нас толкучки. Единственное, на объездной опять выросла пробка сразу из-за двух аварий в направлении заправок в правых рядах. В общем, там ажиотаж. И со стороны ДК РТИ на Титова к заправке тоже, и на Московской. И, в общем, и Юго-Запад, и Ботаника тоже страдают от этого. Огромная просьба, те, кто по объездной едет, очень аккуратны, внимательны, будьте, снижайте заранее скорость. Там люди выстроились или с девереницей. Также проблемы на Старом Сибирском тракте. Все утро, начиная с улицы Декабристов, тянутся до Калины. Также затруднения на Восточной Куйбышево, там ДТП. И в обратную сторону, кстати, тоже проблемки. Карла Липнихта, Ленина, Ленина с кольца до Карла Липнихта с проблемами в направлении центра. Челюскинцев по-прежнему стоит при съезде на первый километр. И там еще и первый километр Космонавтов подстаивает. Затруднения в движении в районе Серафимы, Дерябина и Шаумяна. И, кстати, резко добавился трафик со стороны Репина и Заводской, потому что там Черкасская вся стоит, и стоит еще съезд с развязки, особенно правый ряд. Все это, опять же, из-за очереди на заправку. Вообще, на самом деле, вот эти очереди, они никому не доставляют никакого удовольствия, еще и добавляют аварийной ситуации. Также затруднения на улице Бебеля перед автомагистральной в направлении Донбасской машиностроителей на выезд из города по Космонавтов пробка. Походу, опять тоже с заправкой связанная. Ну и продолжается еще пробка на Егоршинском. Затруднение со стороны Малышевской развязки. ДТП там на переезде. В общем, тут тоже проблемки. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и обязательно соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера

0: Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Ты учишь английский?
3: Я не учу. Я говорю.
4: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
2: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
4: Адреса и подробности на london-express.ru.
5: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 22-660-002-3693.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Доброе утро. 10.50 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ОСЗ «Ленина 100».
2: Доброе утро. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил свердловчан с Днем знаний. Глава региона дал напутствие школьникам и студентам, а также поблагодарил педагогов, сообщает Департамент информполитики. Всего на Среднем Урале обучается свыше 550 тысяч школьников, среди которых 43 тысячи первоклассников. Число студентов среднего, профессионального и высшего образования превышает 250 тысяч человек. Денис Паслер пожелал уральцам яркого и интересного учебного года, а также новых достижений и открытий. Сегодня в Свердловской области вступает в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нельзя будет продавать с 10 вечера до 9 утра. Кроме того, сегодня в регионе действует сухой закон в связи с Днем знаний, сообщает УТВ. В Россию с острова Корфу прибыла десница святителя Спиридона Тримифунского. В Екатеринбург ее привезут 11 сентября. Она будет находиться в храме на Крови до полудня 13 сентября. Затем ковчег направится во Владимир, пишет «Комсомольская правда». Из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы на Мальдивы. Мальдивская авиакомпания «Мальдивиан» планирует расширять полетную программу в города России. Перспективные направления для перелетов назвали туроператоры. В их число попали Екатеринбург, Уфа, Казань, Владивосток и Санкт-Петербург. Сегодня прямые рейсы в Мали осуществляются пока только из Москвы, летает Аэрофлот. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Осень, осень. Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что на севере области прям будет потеплее. Плюс 15, плюс 16. С переменной облачностью, что вы видели, что в Североуральске. В Каменске попрохладнее, 14-15, но тоже временами облачно.
0: В Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем вроде бы как без осадков, а температура плюс 13, плюс 15.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: А напоследок я скажу.
8: Катапульта.
0: 10.56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Ну, конечно, хотелось бы напомнить, что сентябрь пришел, обещают бабье лето еще, будет тепло.
12: Да, 23 градуса на днях вот.
1: Да, поэтому школьников поздравлять хочется с Днем знаний.
12: Да, я сегодня иду поздравлять 6-й В-класс. на их классный час рассказывать о профессии. Как думаете, о какой?
1: Молодец. Расскажи о профессии, которую закончила.
12: Да, а еще, между прочим, сегодня день рождения передачи «Спокойные ночи, малыши». В 1964 году впервые вышла эта передача. И вот на самом деле самое сложное — это пораньше сейчас укладывать детей спать. Потому что они привыкли, разнузались на каникулах, ложатся спать в час ночи, там в 12.
1: «Спокойные ночи, малыши». Малыши 62 года уже?
0: Прикинь, да.
1: Ничего себе.
12: Получается, вот да. Сколько да. там Степашки-то, понимаешь, с
1: фигурой. Сколько кукол этих перебрали.
0: Ну, я так понимаю, звери не сразу появились. Там какой-то сначала медведь был, и потом уже Хрюша добавился, Степашки остальные.
1: Понятно.
12: Меня вот усыпляли. Вот я смотрела «Спокойной ночи, малыши», шла спать.
0: Я помню прайм-эру, когда «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» вела. Помните «Спокойной ночи, малыши»? Да.
1: Но, в общем, в любом случае, ребята, если такое же у вас было детство, как это... Там еще песня-то вот эта характерная, это прямо...
0: И заставочка классная.
12: Саня, пораньше ложитесь спать, реально.
0: Саня, спать захотелось, заканчивай.
1: Ладно, всем желаем здоровья, 3-4.
9: Удачного дня!

0: Радиопилот 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы вместе, это здорово. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Поздравляю вас с Днем Знаний. Добро пожаловать в осень 2026 под супертемы на 104.10 FM. Мы в высшем пилотаже наслаждаемся новой музыкой. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию горячих хитов. Если какой-то из них вызывает ваш интерес, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тянет» на Щербакова 144. Новая музыка скоро вернется, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
3: Акция до конца сентября.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: Реклама.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь

0: дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: Lucky Motors.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
0: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радиопилот.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Программа «Высший пилотаж». В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Вернемся к новой музыке скоро. Сейчас «Проверка на дорогах» продолжает наш эфир. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес: Крауля, 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла за затруднения местами. Пробки по Декабристов и Сибирскому тракту от Бажова до Лесотехнического университета. По объездной от Московской до станции диагностики ГАИ. По Большакова от 8 марта до Московской. Еще движение затруднено по переулку Рижской от Московской до 8 марта. По Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. По Сибирскому тракту от Железнодорожного переезда до Лесотехнического университета. Мерцают Егоршинский подход от автозаправочного комплекса до улицы отдыха. Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной, пульсируют автомагистральные от переулка Проходной до Бебеля и Репина от улицы Наждива Васильева до Металлургов. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля, 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных.

0: 104.10 FM, радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. На открытии новой школы номер 366 на улице Щерса в Екатеринбурге сегодня пришли губернатор Денис Паслер, замгубернатора Татьяна Савинова и мэр города Алексей Орлов. Они поздравили учеников и учителей. После линейки для чиновников провели экскурсию по школе, пишет Е1. Свердловский областной краеведческий музей подготовил подарок для учителей к 1 сентября. Весь сентябрь педагоги региона могут бесплатно и неограниченное количество раз посещать любую из 16 площадок музея. Акция поможет учителям не только отдохнуть, но и найти новые идеи для занятий, отметил генеральный директор музея Александр Емельянов. Чтобы воспользоваться предложением, на кассе нужно предъявить паспорт и удостоверение, справку с места работы или копию трудовой книжки, пишет портал «Сигнал». Свердловская область присоединилась к всероссийскому спортивному диктанту. Он пройдет 4 октября. В нашем регионе пока зарегистрировано 20 площадок, но их будет больше. Вопросы будут посвящены летним и зимним видам спорта, сообщает «Новый день». Главный романтический герой 90-х накануне отметил день рождения. Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых известных и востребованных актеров Голливуда родился 31 августа 1949 года. В кино дебютировал в начале 70-х, и сразу его карьера пошла вверх. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 2 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северных направлений слабый, температура воздуха ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас ибицианский клубный гимн «Лето 2026». Послушаешь и как будто в отпуск слетаешь. Трек так и называется «Ибица». Заслуженный деятель Марк Найт на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сила.
1: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
0: Радио. 104 FM.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Песня Bizarre, чуть раньше Лони и Кэллен Скотт, Stay на 104.10 FM. Супер темы в нашем эфире отлично музыкально оформляют все эти первосентябряшные хлопоты. Привет всем ученикам, учителям, родителям, всех, кого это касается непосредственно. Ну и всем остальным это повод вспомнить школьные годы. Да-да. Ну а музыка на радио Пилот станет оформлением под эти воспоминания. В ближайшее время в эфире Зиверт, Джоэл Кори, Темпер Сити, кое-кто еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 12.30 в эфир выйдет «Катапульта на бис». Кстати, 4 сентября, в ближайшую пятницу с 7 до 11 утра, утреннее шоу проведет эфир в выездном формате в жилом квартале «Депо» на Сортировке. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота» ВКонтакте позволит не просто слушать радио, а смотреть его. А может быть, появитесь вживую в нужное время, в нужном месте, увидите, как делается шоу, попытаетесь принять в нем участие. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника» ООО «Брусника». Не пропустите выездную катапульту в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание, друзья. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16.00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе»
6: у нас так принято. Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа! 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона!
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников!
9: Такое нельзя упускать!
7: Успевайте и вы! До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-3017.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Свет, свет!

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Дневной

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минутка извинений. Мелу Гибсону пришлось извиняться. Ну, дурачок. Значит, за насмешку над сурдопереводчиком. Они же не просто вот так вот, да, что-то показывают. Ага. Они же слова людям, кто не слышит.
2: Ну-ну.
3: Значит, это было на фестивале в Канаде. Сурдопереводчик переводил людям, а тот его изображал, стоял сзади за спиной и типа прикалывался.
2: Ну,
3: ролик
2: что?
3: Разлетелся по соцсетям, после чего, конечно, хейт на него, что, мол, ты прикалываешься, а так-то тут люди серьезным делом сами переводят. Вот, ну, типа юморист такой.
2: Отмена.
3: Бессмысленные движения за руками, за спиной сурдопереводчика. Пришлось извиняться, говорит. Безумный идиотизм накрыло, мол, не знаю, что произошло, мысли путаются. Я начал хаотично двигать руками и изображать, что на меня нашло.
4: Он Трампа изображал в этот момент или что?
2: А сколько сейчас лет вообще Мелу Гибсону?
3: 70. Вот так вот.
2: Ну, ему уже простительно, знаете ли. Чего уж у него, работа вредная. Да, да. Может, он там еще фокусы с пальцами и исчезновениями показывал.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Ты учишь английский?
7: Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
6: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
8: Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Турбо! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что приезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ОСЗ «Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает выплату алиментов детям до 23 лет, если они очно учатся в колледже или вузе. Некоторые эксперты уже раскритиковали этот законопроект. Они назвали его угрожающим семейным отношениям. Об этом сообщает общественная служба новостей. В Екатеринбурге в обновленном роддоме 40-й больницы появились на свет первые малыши. Мамы и новорожденные протестировали новые палаты, выполненные в так называемом салютогенном дизайне, который позволяет создать в пространстве естественную комфортную среду, сообщает «Новый день». Жители сразу нескольких районов Екатеринбурга – Эльмаша, Уралмаша, Сортировки, Визов, Торчермета – жалуются на отсутствие горячей воды. Эта проблема преследует многих почти все лето. В компании «Т-Плюс» пояснили, что проблема связана со снижением подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные. Из-за этого возможно ухудшение температурного режима и давления горячей воды. При этом полного отключения нет, заявили в компании. Тем не менее, в некоторых домах вода отсутствует. В компании рассчитывают наладить ситуацию ко 2-3 сентября, то есть после того, как увеличится подача холодной воды, поясняет Един. Жительница Серова стала очередной жертвой телефонных мошенников. Интернет-знакомый посоветовал ей брокера, который якобы помогает хорошо заработать. Женщина поверила и потеряла в итоге более 2,5 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда». Екатеринбуржцев ждет неделя настоящего летнего тепла, почти без осадков. Начиная с 3 сентября воздух в отдельные дни будет прогреваться до плюс 25. Уже завтра днем, после холодной ночи, возможно, даже с заморозками, Уралгидромет обещает плюс 20, а 3 сентября 24. Самым жарким днем первой декады, по прогнозам Росгидромета, станет 4 сентября, когда будет плюс 25. На градус прохладнее, до 24 будет в выходные 5-6. В эти дни возможны небольшие осадки. Ночами также будет относительно тепло, плюс 13-14. А вот в начале следующей недели жара пойдет на спад. В понедельник синоптики обещают плюс 21-23, во вторник уже 18, и пойдут дожди. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилота» у Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru. Завтра, 2 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода без осадков. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 5-7. Завтра днем плюс 16-18 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: В секретной фонотеке с нами дуэт «Yeti из Passport» с темой «Suzanne». Очень красивый, вроде как танцевальный, но в то же время расслабляющий трек. Отличное музыкальное оформление под пейзаж за окном. Кажется, разъяснилось. Хорошего дня, друзья. Хорошо, что мы вместе.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, это он. Получасовой нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минутка извинений. Мелу Гибсону пришлось извиняться. Ну, дурачок. Значит, за насмешку над сурдопереводчиком. Они же не просто вот так вот, да, что-то показывают. Ага. Они же слова людям, кто не слышит.
4: Ну-ну.
3: Значит, это было на фестивале в Канаде. Сурдопереводчик переводил людям, а тот его изображал, стоял сзади за спиной и типа прикалывался.
4: Ну,
3: ролик
4: что?
3: Разлетелся по соцсетям, после чего, конечно, хейт на него, что, мол, ты прикалываешься, а так-то тут люди серьезным делом сами переводят. Вот, ну, типа юморист такой.
4: Отмена.
3: Бессмысленные движения за руками, за спиной сурдопереводчика. Пришлось извиняться, говорит. Безумный идиотизм накрыло, мол, не знаю, что произошло, мысли путаются. Я начал хаотично двигать руками и изображать. Что на меня нашло?
5: Он Трампа изображал в этот момент или что?
4: А сколько сейчас лет вообще Мелу Гибсону?
3: 70. Вот так вот.
4: Ну, ему уже простительно, знаете ли. Чего уж у него, работа вредная. Да, да. Может, он там еще фокусы с пальцами и исчезновениями показывал.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
8: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81.
9: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытище. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. США так и не приступили к очередному пакету антироссийских санкций. Инициативу покойного сенатора Линдси Грэма, внесенного в России в список террористов-экстремистов, ранее одобрил Сенат. Но сейчас она застряла в Нижней палате из-за значительного сопротивления и демократов, и республиканцев, пишет издание «Политика». После летних каникул руководство республиканцев не включило проект в список приоритетных для голосования. Документ предусматривает не только персональные ограничения, но и введение 100% пошлин на товары из стран крупнейших импортеров российских нефти и газа, включая Китай и Индию, а также 500% тарифы на весь импорт из России в США. Критики инициативы предупреждают, что ее принятие ударит по американской экономике и осложнит отношения с Пекином и Нью-Дели. Жильцы одного из домов в Екатеринбурге, атакованных беспилотниками 31 августа, рассказали Е1, как идут работы по восстановлению. По их словам, людей начали пропускать в квартиры накануне вечером. Пострадавшие сейчас готовят к управляющей компании заявки на замену окон. Жильцы также готовят заявление в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела и получения выплат за ущерб. В домовом чате многие поддерживают пострадавших, предлагают вещи и место, где можно остановиться, пишет Е1. Массовые сообщения о минировании зданий фиксируют сегодня в России. Все сигналы оказались сложными. Такие сообщения сегодня получали, в частности, жители Ямала. Региональные власти заявили, что все здания оперативно проверяются в установленном порядке. По итогам проверок ни одна из угроз не подтвердилась. Подобные вбросы в правительстве назвали целенаправленной провокацией. Фейковые сообщения о минировании школ, детских садов, больниц распространяются сегодня также в Пермском крае, на Алтае и в Кемеровской области, сообщает Урал-Информбюро. Екатеринбургский зоопарк поднял цены на билеты. Для взрослых билет подорожал на 200 рублей и стоит теперь 700 рублей. Об этом заявили представители зоопарка. Подорожание затронуло и льготные категории. Билет для детей, студентов, посетителей старшего возраста. Женщины от 55, мужчины от 60 лет. Теперь обойдется в 300 рублей вместо 250. Бесплатно могут посетить зоопарк каждое первое число месяца дети, многодетные семьи, студенты-очники и доноры крови. На постоянной основе бесплатное посещение гарантировано детям до 5 лет, ветеранам, членам семей участников СВО, героям Советского Союза и России и ряду других категорий, пишет агентство «Новый день». Сентябрь – лучшее время для трудоустройства. Вероятность получить оффер в это время максимальна. Об этом говорят специалисты по HR. После отпускного сезона компании запускают новые инициативы, проекты и расходуют оставшиеся бюджеты, что повышает шансы на успех соискателей, пишет газета.ру. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра, 2 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северных направлений слабый, температура воздуха ночью плюс 5-7, завтра днем плюс 16-18 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас встретят ведущие антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Желаю вам хорошего вечера, дня знаний в их хорошей компании. Да-да. На прощание от меня в секретной фонотеке отличный летний трек Хьюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин «Shine» в секретной фонотеке. Всем спасибо, услышимся на 104.10.

0: Доброго дня всем, кто шкандыбает по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 3:05, и естественно, это значит, что в эфир залетает
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: Навигатор уже вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к HD-видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
3: Ну, для начала, перво-наперво, всех с Днем Знаний, с 1 сентября, школьников
0: особенно. И помните, ребята,
3: особенно...
0: для всех остальных это не событие. Уже некоторое время, 1 сентября, значит, для взрослых людей примерно ничего.
3: Да, но, в общем, только учебный год начался, еще даже почти не начался. Завтра только, я так поняла, у всех первый учебный день.
0: Пока букетики, вот это все.
2: Ну, сейчас на ботинке собираются ребята там с табличками видео по номерам школ.
0: Первоклассники первый экзистенциальный кризис после линейки сейчас переживают. Они такие: господи, туда вот на 12.
3: Они еще не поняли, им потом придет.
2: Ну, сейчас пошло поколение, которое родилось в 2019 году в первый класс. То есть это люди, которые вот после ковида...
3: У него сердечный приступ сейчас случится.
0: Люди 2019 идут в школу!
3: В общем, школьники, конечно, сразу мечтают, чтобы этот учебный год закончился, но сами считать дни они не хотят. И вот у них появился тренд.
2: Ну ладно.
3: Они массово скачивают трекеры беременности ради отсчета до летних каникул. То есть они...
2: 9 месяцев, чтобы посчитать.
3: Да, используют как таймер, их 1 сентября запускают, а потом дата
2: и
3: родов.
2: И пишут, как им плохо, там,
3: типа,
2: тошнит
3: да,
2: уже
3: да.
2: от этого всего.
0: Да, там, типа, один пацан такой: блин, надоело уже учиться, скорее бы все. Ему друг говорит: не переживай, Колян, уже овуляция, это значит.
3: И не знаешь, как это работает, правда.
2: Совершенно не в курсе.
0: Ну там, ну сначала...
2: Но мне интересно, вот когда воды отошли, это вот уже когда экзаменов пора закончилась.
3: Это да, это вот уже финальное, это когда ты переживаешь, что у тебя в финале в годовой выйдет, когда вот четверти уже раскиданы.
0: Они еще на самом деле примерно будут все друг другу подвязывать, типа весна, пошли дожди,
2: шутки
0: он такой,
2: шутками,
0: воды отошли.
2: Но на портале госуслуг вполне возможно могли бы реализовать такую схему. Повышаем рождаемость с детства. Вот эта схемка, да.
0: Это, кстати, по этому поводу, единственное, в чем проблема, как будто сложнее считать, потому что там же вечно все в неделях.
3: Ну,
0: я
3: да.
0: вот, я так это не люблю.
2: Еще.
0: Когда спрашиваешь, а какой у тебя срок, и тебе знакомая говорит: да. у меня 13 недель. Я такой: чище, калькулятор должен достать. Месяцами говори.
2: Система неудобная для обывателей. Возможно, календарь бы мог решить такой вопрос.
0: Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там сейчас 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. На Большакова затор от Сурикова до Московской. Амундсена не радует от академика Бардина до Волгоградской. На Ленина Толчья вас встретит от Восточной до Карла Либнихта. И нужно потерпеть на космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
4: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
5: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
4: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
5: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.

0: эфир проведет.
1: 4 сентября катапульта работает в жилом квартале Депо на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 16 минут пятого. С вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
3: На связи с нами Артур. Как он говорит, живет в свое удовольствие, нигде не работает, ничем не занимается. Привет!
4: Привет!
5: Здравствуйте.
1: Добрый день, Ваше Величество.
3: Тратишь все время на саморазвитие свободное или как там твой день расписан? Расскажи нам.
5: Да, читаю книги, хожу в зал, наслаждаюсь солнечными днями, погода позволяет.
4: Кайфово тебе.
3: А как давно ты без работы? Или ты родился и так и остался без работы с момента рождения?
4: Просто удачно родился.
5: Сегодняшнего дня.
3: Даже неплохо так. Начал. Отлично. Хороший старт. Надеюсь, и финиш будет не менее замечательный. Артур, знаешь ли ты суть нашего конкурса, или стоит немного о нем рассказать?
5: Буду признателен, если расскажете.
3: Не вопрос. У нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда подарок будет твоим. Слово у тебя сегодня тупинамбисы. Что такое тупинамбисы?
4: Возможно, это племя, обитающее вокруг вулкана Килиманджаро. Может быть, это такой род ящериц. Либо мы просто придумали это слово.
3: Тупинамбисы.
5: Что второй же вариант, я думаю, что это ящерка.
3: Ящерка. Почему именно так?
5: Интуиция.
3: Ну что ж, интуиция тебя не подвела. Действительно, это род ящериц. Включает, по-моему, даже 8 семейств. Поздравляю.
1: Только род, а там хвост лещины.
3: Как смешно, Артур. Поздравляю тебя с победой. С подарочком сейчас будем определяться, или хочешь за эфиром это сделать?
5: Давайте сейчас, если есть время.
3: Да есть, конечно. Хочешь, расскажем тебе, что есть. В общем, есть билетики на вечеринку «Вечно молодой». Она состоится 5 сентября в «Свободе концерт-холл». Есть билеты на футбольный матч. Если интересуешься, «Урал» против «КамАЗа» сразятся 6 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена». Есть билеты в музей «Зона» любой четырех площадок. Это Корпус отечественного искусства, Центр «Эрмитаж Урал», Музей наивного искусства и Центр истории камнерезного дела. А может быть, сертификаты в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» или в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Артур, чего решаем?
5: Я выбираю Урал, потому что сегодня как 96 лет, как основана эта команда.
3: Подкованный человек. Ну что ж, пара билетов на футбольный матч отныне твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира.

0: работе.
1: Доброго дня всем стоящим и подстаивающим на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 24 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла у нас на дорогах. Стоит Большакова от Чапаева до Московской. Движение затруднено на Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской. На Маневровой пробка вас ждет от Автомагистральной до Таватуйской. Толчья на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Рижском переулке небольшой затор от Московской до 8 марта. И потерпеть придется на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик радио «Пилот».
3: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-100.

0: нравится, и больше
1: поехали.
0: 16:28. С вами Навигатор. И пришло время нашего рок-розыгрыша. Его спонсор ИП Жуков Антон Владимирович. Сандуновские бани в Екатеринбурге.
1: Начнем со знакомства с нашими участниками. Дозвонилась к нам врач Марина. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Марина, ты нас слышишь? О, нет. Марина! Ну что ж такое? Напоминается тот
2: мем.
1: Мариночка, что с ней?
2: Рожает она.
1: Ну вот надеюсь, что нет. Ну, звоночек-то сорвался, это печально. А Артем с нами сейчас хотя бы?
4: Да, да.
1: Артем, оставайся сейчас на связи, мы будем принимать второй звоночек, потому что нам надо как-то этот вопросик решать. Итак, 237-104, нам девушку надо, которая готова дождаться. Дождаться и с нами пообщаться.
0: Слушайте, классическая история, в принципе, нам нужна девушку, которая готова.
1: Алло, алло.
2: Привет.
5: И еще раз здравствуйте.
1: Марина, ты вернулась.
5: Да, звонок сбросился, но я смогла.
1: Хорошо, что все образовалось. А хотелось узнать, а специализация-то у тебя какая у врача?
5: Я гинеколог.
0: Ух, а у меня столько вопросов.
1: Я всегда думал, что мужчины стремятся в эту профессию. А у тебя как туда тебя занесло-то? О, нет! Да что ж такое?
2: Вы вот зачем стереотипами сыплете?
1: Артем, ты с нами? Артем? Боже мой, может, это Артем сорвался? Марина, может быть, ты здесь? Да, никого нет, похоже.
2: Никого,
1: ну что,
2: да,
1: будем принимать всех заново? Другого варианта не вижу. 237-104.
0: Добрый день.
2: Привет.
5: Третий раз это должно быть.
0: Третий раз.
5: Это прямо невероятно.
0: Ты такая, у ребят время бесконечное.
1: А ты сейчас где-то на Икане пытаешься уехать отсюда?
5: Да в том-то и дело, что нет, я в центре города.
1: Ну что ж,
2: совсем любопытная
1: сейчас
2: история.
1: Где-то зафиксируйся, пожалуйста. Вот не знаю, даже может позу не менять. Для такого
5: да, меняю, все.
0: А Артем у нас улетел, да?
1: Артем, похоже, сорвался, поэтому нам нужен мужчина. 237-104. Видимо, когда узнал о профессии,
2: резко
1: запаниковал.
0: Да не, на самом деле профессия хорошая именно с точки зрения вот постоянных поступающих вопросов от друзей и знакомых, потому что тут как минимум мужчины не будут лишний раз спрашивать.
1: Итак, есть звоночек. Алло, алло.
0: Добрый день.
2: Привет.
1: Как зовут тебя?
6: Привет всем, привет.
1: Представься, пожалуйста.
6: Владимир.
1: Владимир, расскажи немного о своей профессии. Может, у тебя тоже что-то удивительное?
6: У меня изготовление металлоконструкции по всему...
1: Ого.
6: По всей России и странам СНГ так.
1: Это серьезно. Уральский рок звучит у тебя в цеху?
6: Я думаю, у ребят, да, у меня в офисе нет.
1: А, у тебя в офисе нет. А Марина, как относишься к уральскому
0: оторвался
1: року?
0: Оторвался от народа.
1: Включаешь у себя на процедурах, не включаешь песни?
5: На процедурах нет, пациенты не поймут, а в машине регулярно.
0: Это а хорошо. Прикинь, зато вот я думаю, мне бы пришла девушка и начала рассказывать, сходила к гинекологу, а там киш играл. Вот это была бы история.
1: Это был полный чайф. Итак, у нас для вас имеется три утверждения. Напомню, что вообще 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. У нас есть три рок-факта. Вы с ними либо согласны, либо не согласны. Потом подведем итоги, выясним, у кого больше правильных ответов, и тот получит приз. Итак, первый рок-факт.
2: Мы утверждаем, что журнал «Кругозор» в 1990 году выпустил на одной стороне пластинки песни «Чайф», а на другой песни «Тины Тернер».
1: Верите вы в это или нет? Такая двухстороночка «Тина Тернер» и «Чайф».
6: Нет, не верю.
1: Владимир не верит. Что ж, а что думает по этому поводу Марина?
5: Ну, а я пусть поверю.
1: А ты пусть поверишь.
0: Хорошо. Двигаемся дальше. Мы утверждаем, что в 1989 году группе Nautilus Pompilius была присуждена премия Ленинского комсомола. Верите ли вы?
1: 89-й год, премия Ленинского комсомола группе Nautilus Pompilius. Что думаешь, Марин?
5: Да.
1: Марина согласна, а Владимир что считает?
6: Ну, мне было 3 года, но я почему-то эту группу помню, как у меня брат крутил на кассетах. Я думаю, наверное, да.
1: Наверное, да. Хорошо, здесь были единогласны. Тогда третье утверждение. Настя Полева во время записи в группе «Трек» брала настолько высокие ноты, что однажды на студии лопнуло 3 стеклянных колбы. Это так или нет? Такие высокие ноты, что аж колбы лопались на записи.
6: А какой исполнитель?
1: Настя Полева в группе «Трек», которая записывалась, и вот настолько высокие ноты взяла, что однажды на студии лопнули 3 стеклянные колбы. Согласны вы с этим утверждением или нет?
6: А вы можете напомнить хотя бы одну ее песню?
1: А это имеет значение?
0: Поможет нам в этой ситуации?
1: Сделать это, тогда поверишь. Итак, веришь ли вообще, что можно голосом лопнуть 3 стеклянные колбы? Давай ограничимся так, в вакууме.
6: Я верю, это факт был, я помню... В новостях везде. То, что, ну,
1: то есть ты согласен с тем, что это было?
6: Разбивало, да.
1: Так, вот. Ты согласен. Хорошо. А что считает Марина?
5: А я считаю, что нет.
1: Вот так вот. Ну что ж, давайте подводить итоги.
2: Для начала, вот про журнал «Кругозор». Действительно была выпущена такая пластинка, и Марина ответила абсолютно верно.
1: Да, это здорово. А вот ну, Владимир да. тут не угадал.
0: А по поводу группы «Наутилус Помпилиус», да, действительно, в 89-м году получили премию Ленинского комсомола.
1: Абсолютно верно ответили наши оба участника. Ну и финальный момент насчет Насти Полевой. Это неправда. Никаких стеклянных колб там не лопалось. И тут Марина дала третий правильный ответ, а Владимир... допустил второй промах.
6: Поздравляю.
1: Да, поздравляем Марину. Она оставайся на связи, мы расскажем тебе, как подарочек забрать. А сейчас попробуйте хором на 3-4 крикнуть нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
5: Офигенно!

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто совершил жесткую остановку на 104 в Екатеринбурге. 16:43, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилот и турбокартинг. До 25 сентября присылайте свои фотографии, а 25 числа в прямом эфире «Радиопилот» мы выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Тут в Пакистане мужчина на камеру, значит, тестировал беспилотное авто и врезался в полицейский фургон прямо во время съемки. Ситуация была какая? Журналист.
0: Это называется ситуация «вот и порешено».
2: Да, это был журналист, и он по просьбе вот местного молодого изобретателя-инженера решил записать обзор на разработку новой беспилотной...
1: Инженер не поехал. Дома посмотрел.
2: Или он снимал, я не уверена. В общем, там был какой-то оператор, который вот это все снимал, на заднем сиденье сидел. Короче, вот он рассказывал про возможности автомобиля, журналист, который был за рулем.
1: И в это время?
2: И машина управлялась удаленно через интернет, там спутниковую связь, вот это вот все. И в какой-то момент руль перестал слушаться оператора, и автомобиль вот врезался в стоящий рядом полицейский фургон. Прямо перед столкновением журналист произнес фразу: «В Пакистане нет недостатка талантов». Прямо в этот момент произошло.
0: Зацени, что могу.
2: Да.
1: Интересно, конечно.
2: Оказалось, интернет-соединение просто оборвалось, да, и вот привело к потере управления. Но насколько тогда вообще это машина может быть надежной?
0: Да, мне кажется, вообще беспилотные тачки — это то, что мы никогда не должны допустить.
1: Мне нравится, что полицейские долго искали водителя и так и не нашли. Да, кто за рулем-то был?
0: Это вот это, когда тормозят вроде пьяного водителя, а когда подходят к тачке, он уже на соседнем сиденье такой: «Прикинь, выпрыгнул». Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из «Секретной фонотеки».

0: чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. В доме на Уктусе в Екатеринбурге, который 31 августа атаковал беспилотник, начали восстанавливать инфраструктуру. Об этом рассказали порталу Е1 жильцы. Сегодня разрешили доступ к квартире. Пострадавшие готовят к управляющей компании заявку на замену окон, рассказал один из местных жителей. Параллельно жильцы готовят заявление в СКР для возбуждения уголовного дела, признания их пострадавшими и дальнейшего получения выплат за полученный ущерб. В домовом чате многие выражают готовность поддержки пострадавшим вещами, возможностью приютить. Напомню, кроме высотки на Уктусе, был поврежден дом на Вторчермете. Всего в результате атаки пострадали 4 человека. В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчермета и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничения связаны с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили в компании Т+. До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные, пишет «Новый день». Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна и соответствует всем требованиям Санпина, отмечают в компании. Сентябрь на Среднем Урале ожидается сухим и теплым. По прогнозу Росгидромета, почти по всему Уралу среднемесячная температура воздуха будет выше обычного на 1 градус. Для Екатеринбурга климатическая норма на первый месяц осени плюс 10,8 градуса по Цельсию. Не ожидается в сентябре и существенных осадков. Абсолютный максимум температуры воздуха в Екатеринбурге в первый осенний месяц был зафиксирован на отметке плюс 31,9 градуса. Абсолютный минимум минус 9. Одиозный кинорежиссер Валерия Гай Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет, темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она разместила в личном блоге в Телеграме, подписав: «Пошла в школу на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Ее старшая дочь Октавия вышла замуж и родила первенца в прошлом году в 17 лет. Напомню, сегодня в Свердловской области День трезвости по случаю Дня знаний действует полный запрет на розничную торговлю спиртным. Официальный доллар 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
9: Стоило осени начаться, на улице теплее становится. Завтра днем до плюс 16, по ощущениям все плюс 20. Утром плюс 9, вечером плюс 14. Ветер подует слабый, юго-западный 1-2 метра в секунду. И я бы сказала, что осадков совсем не ожидается. Но одна единственная издевательская капелька нарисована в 16 часов. Кто знает, чем это может стать?
10: Это слезинка школьников.
0: И вот ты говоришь, что стоило осени начаться. Я считаю, не стоило.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
14: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. опыт профессионалов. Екатеринбург, 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Skillpro66.ru.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Юбас.
1: Добрый вечер всем, кто приземлился на волне пилота в Екатеринбурге. 6:03, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Наблюдать за всем, что в нашей студии на Ленина 41 творится, можно из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: А в Китае на днях дети с одобрения отца подрались в музее змеями.
3: Змеями?
4: Да, там национальный музей зоологический. И, в общем, двое детей хватали руками, пинали ногами чучело местных кобры и гадюки в выставочном зале, исчезающие виды, то есть это, ну, редкие ребята. И отец, который их сопровождал...
1: Это чучело,
4: да.
1: Это исчезнувшие они. Ну, просто...
4: Ну, нет, ну, они...
3: Виды-то исчезающие, а чучело...
1: Давайте склонять правильно.
4: В общем, отец, который их сопровождал, он не просто не пресек такое поведение, он поощрил желание подраться чучелами и передал сам в руки детям экземпляры вот с пола.
3: Подложил змею сам.
4: Так сказать, да. И в процессе драки чучело-гадюки было повреждено, поэтому к ответственности, скорее всего, всех призовут.
3: Кто будет присмыкаться?
1: У меня вот есть теория, что на самом деле отец не так активно участвовал. Я будто видел подобные схемы, где он стоит просто рядом по телефону, разговаривает, и они сбоку вот подбегают. Папа, папа, можно мы змеями? Он такой, да-да-да, вот, держите вот эту, все, не отвлекайте. Но с таким менталитетом в мавзолей к Ленину лучше не водить их.
3: Папа, можно мы Лениным помахаем?
4: Да-да, бери-бери.
1: Ну ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Восточная стоит от Тверитина до Малышева. Затруднено движение на Никольском переулке от Павловской до Донбасской. На Космонавтов подстаивают от Совхозной до Ломоносова. Толчья на Бебеле от Пехотинцев до Автомагистральной. И на Большакова нужно потерпеть от Сурикова до Московской.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
5: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, у кого образовалось немного свободного времени, но не образовалось идей, куда его потратить в Екатеринбурге. 13 минут шестого. А с вами навигатор, и сейчас будем говорить о культурной программе в рубрике «Афиша».
2: Да, я немножко идей для вас новообразовала. В 19.00 сегодня можно прийти в Калидотеатр на Ленина 97 и посмотреть там комедию «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
1: Это важно.
2: Это гоголевская повесть. Да. Там два мужика, давние друзья и соседи, поругались из-за ерунды. Один у другого старое ружье увидел, попытался выпросить его через обмен, хозяин ружья сказал нет, тот в ответ его ответ вот такой-то. В общем, обозвал, и они вот поругались. И все.
1: Поругались из-за ерунды, а я думаю, ерунда. Какие раньше были нелепые женские имена?
2: Билеты 1000 рублей, 18+. Тоже в 7 вечера можно прийти в театр Тургенев, на Тургенева 1, на другую комедию, которая называется «Бриллиантовый жених». К богатому промышленнику домой с утра пораньше приходит служащий, просит прибавку, потом и дочь говорит, за меня отдай. Тот ему отказывает, пытается выгнать, не получается, а потом обнаруживает, что пропал чемодан с бриллиантами. Вот, видимо, неподалеку у него стоял.
3: Для тех, кому мало руки, смотрите, бриллиантовый человек.
4: Нет, жених-то.
3: Жених.
4: Как бы в названии уже говорится, кто украл. Это ясно.
2: Билеты 1200 рублей, 16+. К 8 вечера можно прийти в клуб Everjazz на Тургенева 22. Там будет музыкальный вечер. Для вас выступят Юлия Дичковская и Антон Ильенков, вокалистка и гитарист. В программе классический и современный соул. То есть будут узнаваемые мелодии, но в авторских аранжировках. Билеты от 800 рублей, 6+. И также к 8 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10 и посмотреть шоу «Слабое звено». Интеллектуально-комедийный вечер вас ожидает. Там комики местные соберутся, чтобы вот сыграть в известную телеигру и выяснить, кто из них «Слабое звено» вам предлагает на это просто посмотреть. За 300 рублей, кстати говоря, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.

0: Доброго вечера всем, кто приземлился на 104.10. В Екатеринбурге 17 часов и 17 минут, а с вами навигатор.
1: Снег на Эвересте, оказывается, начал таять из-за мочи туристов.
0: Чего?
1: Ученые пришли к тому выводу, вот эта вот моча, которая скапливается в базовом лагере на леднике, она там в объеме более 6 тысяч литров, понимаете, сколько всего?
2: Ну это просто, когда люди смотрят на вершину, сразу же начинается дополнение.
1: О, нет! Да, да. Вот, по словам ведущего автора работы, который главный геодезист Непала, деятельность альпинистов в базовом лагере приводит к таянию около 2500 тонн льда и снега в год. Главная причина — это не только вот сжигание топлива для обогрева и приготовления пищи, как раньше думалось, а еще и вот урина. Исследователи подсчитали, что одна только вот эта урина альпинистов и гидов способна растопить около 154 тонн льда за сезон. И в отличие от твердых отходов, кстати говоря, которые собираются... Они вывозятся, то есть их собирают в специальные емкости и с горы вот как бы спускают.
0: А моча, это они ждут, пока высохнет?
1: Она попадает на лед просто по большей части все равно, поэтому вот такая ситуация происходит. И в расчетах еще не учитывается тепло от вертолетов, от самих альпинистов, яков, которые вот грузы перевозят.
0: Вот то знаете, у меня на самом деле по поводу всех этих сборов на Эверест, у меня постоянно вопрос такой, зачем?
1: Зачем
0: туда лезть? Ты же не побьешь рекорд, ты уже не будешь первым, кто покорил Эверест.
2: Я так понимаю, что все хотя бы хотят попасть в базовый лагерь, чтобы там пописать.
0: Да, как будто мы уверены, что дело в альпинистах. Это звучит как вот типа в общепите туалет не закрытый.
2: Походу там какая-то приколюха, что вот свое имя на снегу, вот сфоткай, типа потом в галерею куда-то
1: отправить. А представьте, там вид какой с горы, вот пока ты делами своими занимаешься, ты преисполняешься.
0: Да, градиент от белого к желтому.
1: О, да.
0: Ладно. Ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте. Реклама.
4: Продолжите фразу. Три десятки — это...
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор за...

0: Елка Лотик. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Восточная стоит от Тверитина до Куйбышева. На Московской затор от Объездной до Волгоградской. Пробка ждет на Березовском тракте от Барьерной до ЕКАДа. На Турбинной не крутятся колеса от Учителей до проспекта Космонавтов. Достаточно плотно на Донбасской и Бебеля, от машиностроителей до Таватуйской, и нужно потерпеть на Амундсена, от академика Бардина до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: реклама.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу, я говорю.
3: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
3: Адреса и подробности на london-express.ru.
4: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Побег из города! Поддерживаю!
6: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
7: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
8: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
9: Такое нельзя упускать.
10: Успевайте и вы.

0: 16 сентября этого года. Заходите на 4на4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-017.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
8: УК Симоленд. Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104 в Екатеринбурге. Без 15.6, а с вами навигатор.
1: Ребята, в эту пятницу, 4 сентября, с 7 до 11, катапульта будет работать в жилом квартале депо на сортировке. Все происходящее можно будет лицезреть у нас на трансляции pilotfm.ru, вы на этом сайте, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта — домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Большие технологические компании, вот эти вот самые IT-гиганты, начали заставлять программистов проходить онлайн-собеседование в зеркальных масках, чтобы те не списывали у нейросеток в процессе.
1: Я видел, это странно, такие маски, очень-очень необычно выглядящая штука.
2: Да, это выглядит как здоровенный диск с вырезанным треугольником для рта и носа.
1: И дырки для глаз.
2: И дырки для глаз, тоже как от диска. В общем, это же сплошь и рядом сейчас, что собесы проходят вступительные экзамены, вузы сдают с ИИшками постоянно. И вот придумали такой радикальный способ пресечь эти подсказки. В общем, с помощью вот этого зеркального диска видно вообще все, чем ты занимаешься, все, что у тебя перед глазами. Многие считают, что это уже перебор, просят вообще вернуться в офисы обратно, вот эти собеседования, уйти из заочных и полностью очно их проводить.
1: Ну, да, боятся, скорее всего, нейронки, которые смогут симулировать маску в скором времени.
0: Да я не знаю, но мне просто вот честно, погружаясь в менталитет работодателя, я думаю, типа, а почему он не здесь вообще со всеми вот этими удаленщиками и прочая фигня. Ну где? Хочется перед собой человека видеть, который физически сидит, работу работает, и я у него за плечом смотрю ему в монитор.
2: Мне кажется, всем просто, ну, очень неохота париться по этому поводу.
1: По-моему, мы искали способ, как продвинуть в культуру маски вот эти. Потому что выглядит очень прикольно.
2: Ну да.
1: Надо как-то заюзать.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Навигатор, навигатор, You got what I want, Sony. Me thikan lagar ke tu na ja chhatke.

0: Внимание всем постам на 104-10 навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС призвал прекратить огонь на Украине. Через более чем 4 года настало время для полного и немедленного прекращения огня. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, цитирует Гутерреш агентство ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня, как на предварительное условие для начала переговоров с Киевом, и напомнил о том, что в 2022 году, после достижения договоренности в Стамбуле, Москва отвела подразделение от Киева, но столкнулась со срывом переговорного процесса, пишет газета.ру. Для въезда в Казахстан вскоре потребуется оформлять электронное разрешение и россиянам, и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Астаной. Об этом сообщил оператор цифровой платформы «Квазетта». Президент Токаев в конце июня подписал соответствующие поправки в закон о миграции. До 1 ноября система «Квазетта» работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде в Казахстан. Стоимость оформления ЕТА составит около 800 рублей в российской валюте. Но если разрешение оформлять прямо на границе, сбор может вырасти почти до 1500 рублей. Окончательно тарифы пока не утверждены, пишет «Бизнес-газета». В городе Березовском будут судить 43-летнего индивидуального предпринимателя, который стрелял по подросткам из пневматического пистолета. Дмитрию Домрачеву предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщили управление СК области. Инцидент случился 6 июля в коттеджном поселке Европа-2. По версии следствия, мужчина из окна спальни своего дома начал стрелять по четверым школьникам, которые шли через его участок в соседний поселок. Один мальчик получил травму плеча. Мать одного из подростков после случившегося рассказала, что участок мужчина не огорожен, но ему не нравится, когда мимо ходят посторонние. Мужчине грозит до 7 лет заключения. В Свердловской области вступил в силу закон, ограничивающий время продажи алкоголя на 2 часа. Спиртное нынче нельзя продавать с 22.00 до 9 утра. Комментируя закон, главврач областной наркологической больницы Антон Подубный сказал, что было много возражений с главным тезисом о том, что если люди захотят выпить, они найдут. Но цель новых ограничений в том, чтобы здоровые люди меньше употребляли спиртное. Кроме сокращения времени продажи, сегодня в День знаний в регионе действует сухой закон. Также ограничения введены 1 июня, в День защиты детей, и в День трезвости, который отмечается во вторую субботу сентября. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.Havailpro.ru».
7: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
8: В среду на этой неделе снова считайте, что без дождя существенных осадков не обещают, разве что в районе 4 часов дня, возможно, что-нибудь капнет. Температура воздуха растет в течение дня от плюс 9 до плюс 16, как будто лето и не заканчивалось. Ветер ожидается с юго-запада, слабый 1-2 метра в секунду.
1: Как будто лето не заканчивалось, если оно все было таким отстойным, то это хотелось сказать.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
3: Операция.
9: Реабилитация.
3: Восстановление.
9: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
3: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
9: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
3: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Доброго вечера всем, кто проводит его в уютной компании Радио Пилот в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть к их числу из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
4: Тут один американский миллионер назвал секреты успешного брака. Он 16 лет уже в браке, соответственно. Так. Они с женой воспитывают 3 детей, все младше 5 лет. И он сказал, что, во-первых, не нужно общаться с супругой в рабочее время, кроме форс-мажоров. Он не любит, когда его отвлекают, то есть вообще никаких никогда. Не дарить материальные подарки супруге, наверное, и детям тоже, потому что вместо них должно быть время и забота, и это намного важнее. И не обсуждать при детях финансы вообще никак, чтобы те не выросли избалованными. И нужно еще также с пониманием относиться к тому, что муж может в любой момент там встать среди ночи, пойти поработать, еще что-то, то есть как бы к разнице вот временных режимов.
1: А я вот все это слушаю, вот реально каждый пункт, и по сути как будто он говорит, я не вывожу по бабкам, эй, я не вывожу по бабкам, а также я по бабкам не вывожу, жестко.
3: Какая-то цитата насчет того, что женщина может сделать миллионера из миллиардера, и вот возможно у него что-то подобное случилось.
4: Может быть миллиардером да раньше был.
3: Сейчас вот говорит секреты у миллионера. Во-первых, не разговариваем больше вообще за эту фигню.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Стоит Восточная, Тверитина до Куйбышева, на Московской затор от объездной до Волгоградской. На Космонавтов не радует абсолютно ситуация от Индустрии до Заречной. Плотно на Шевской от Совхозной до проспекта Космонавтов. И нужно терпеть на Базовом переулке от станции Пионерская до Кольцовского тракта.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
7: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
7: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
8: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
9: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
12: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
13: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: В монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто свободное время просто дома проводить не любит. В Екатеринбурге 11 минут седьмого, а с вами навигатор, и мы сейчас выясним, куда можно себя все-таки сводить в рубрике «Афиша».
2: Во-первых, почти каждый день до самого ноября есть возможность вместе с гидом посетить озеро Шарташ и места силы. Вам предлагают узнать историю, легенды, находки древнего озера, которое образовалось около 12 тысяч лет назад, между
3: места
2: прочим.
3: Силы.
2: Места силы.
1: А там тоже повсюду.
2: Вот, можно будет увидеть планы, старинные карты, ощутить связь, если получится, через поколение. В общем,
1: о, три палочки поймал.
2: Экскурсия проводится в первой половине дня. Можно выбрать время с 11 до 14, вернее, часов. Место встречи Владимира Высоцкого 12А. Услуги гида стоят 2000 рублей, 0+. Завтра можно к 8 вечера прийти в клуб «Фабрика» по адресу переулок Центральный рынок 6 на концерт «Грин Апельсин». Певица и автор песен в стиле нео-дарк-фолк и рок. Ее многие знают. Вообще, девчонка классная, честно говоря. Мне на самой тоже нравится. Так что я вам ее искренне рекомендую, если вы неравнодушны к фолк-тематике и красивому женскому вокалу.
1: Вот а какой будет... фолк? Ну, народа-то какого?
2: Ну, я даже не знаю, как это выразить. Ну, он не прям вот сугубо славянский. По-моему, он там намешанный.
1: Но с намеками на славянский хотя бы.
2: Насколько я помню, да, есть у нее вот какие-то вот такие приколы. В общем, 3000 рублей стоит билетик, 12+. В пятницу 4 сентября можно прийти к 6:30 в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 на спектакль «Угонщица». Там сюжет какой? Фейковая новость об угоне трамвая становится поводом для того, чтобы младшая сестра приехала к старшей, а они 40 лет не виделись. И, в общем, взаимные обиды, совместные воспоминания туда-сюда. И это провоцирует двух пожилых женщин желание угнать трамвай действительно на самом деле. Билет стоит 1000 рублей, 16+. А в воскресенье 6 сентября можно к 7 вечера прийти снова в клуб «Фабрика» по адресу, напомню, переулок Центральный рынок 6. Там пройдет уже концерт рэп-исполнителя Бэйби Мэла. Ребята, парню 18 лет. Рэп он читает с 14. Я немножко послушала, чтобы представление какое-то иметь. Ничего особенного. «Я крутой, а ты нет», рано повзрослел, отсылки к актуальной массовой культуре, вот это вот все. Привез вам свой сольный концерт, обещает в качестве бонуса треки с нового альбома, можете хотите, ну, сходите послушать. Билет 1590 рублей, 16+.
3: Это я его вчера, наверное, в трамвае видел.
1: Громко ругался?
3: Не, он, было три парня, короче, один из них какой-то рэп читал, и два других качали головами.
2: Маленький концерт был, да. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей. Woo!

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует.

0: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 18 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему 4 балла у нас на дорогах. Восточная стоит от Декабристов до Куйбышева. На Космонавтов держится затор от Индустрии до Заречной. По Верхотурскому проезду и проспекту Космонавтов не гонится от ЕКАДа до железнодорожной эстакады. Толчья на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной, не крутятся колеса по Завокзальной, от Мельковского переулка до проспекта Космонавтов, и на Московской нужно терпеть от Объездной до Волгоградской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение, продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Баталов» Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Я вот по вашим советам, месяц апрель, Kia Ceed, стреляем по квал, 1.6.
2: Угу.
3: Вот, не пожалел, машина хорошая. Вот у меня еще сейчас вопрос. Вот сейчас хотим Mercedes GL 16-15 года и BMW пятерка. На этот году только дизельный хотим покупать.
2: Ну, я понял, да. Сейчас продажи дизельного транспорта на вторичке-то выросли ух-ух-ух, как так же, как и гибриды, с любым расположением руля. Размеры автомобиля сейчас начали людям быть важны. Ну, давай так. Если мы смотрим GL, то мне он нравится больше, чем X3. Вот. А если мы смотрим пятерку, я бы смотрел, наверное, все-таки X-драйвовую, полноприводную версию. Но, честно, не для этой погоды. Абсолютно не для этой погоды. Потому что зима у нас вот в этом году была снежная, особенно вторая ее часть. И даже я уже не выдержал и со своей лодки плоскодонки пересел. Что там будет с пятаком твориться, я думаю, ты тоже понимаешь. Да и с седом. Поэтому, наверное, я бы взял что-нибудь повыше. А это GL-ка. Ну, то, что ты перечислил. Но там есть, сразу же скажу, если мы смотрим именно GL, большой автомобиль, это уже совсем другие суммы. Там и коэффициент G надо учитывать на все запчасти. Готов к этому? Пожалуйста. Не готов? Даже не стоит играть в этой лиге.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Привет, я хотел бы рассказать про старую легенду E39.
2: Ага.
4: Купил.
2: Очень плохо тебя слышно. Старые легенды и какой-то звук такой, знаешь, как
4: BMW это... BMW E39.
2: О, отлично вообще. Так, ну?
4: Да, на M57 моторе.
2: Уф.
4: Блин, считаю, что это вечный вообще двигатель.
2: Ну, с навесным там могут быть вопросы, а так-то что?
4: Ну, с навесным тоже особо, как бы, уже за полтора года ни с чем не столкнулся. Серьезно.
2: Ну, стартер не поменял еще? Генератор там, например, еще
4: нет,
2: чем?
4: Нет, прям все четко.
2: Очень хорошо, повезло. Потому что там прямо по зиме главное, чтобы не выстрелило.
4: Ну, в феврале вот были морозы в этом году, запускалось на ура, без подогревателя.
2: Угу.
4: То есть как бы вообще проблем не возникло. Ну и на заправке сейчас как избранный заезжаешь, без очередей заправляешь.
2: Ну, что, я могу тебе только позавидовать. Ну, потому что, знаешь, вот люди, которые купили себе автомобили, например, дизельного производства, это вообще как бы, с одной стороны, счастливчики, а с другой стороны, вот у меня был дизельный автомобиль, я тут его недавно с теплом, конечно, вспоминал, что вот я бы, наверное, заезжал, да заправлялся бы без очередей, без всего, без проблем. Но, честно тебе скажу, учитывая вопросы к качеству топлива, они уже начали возникать, как бы не прилипнуть на ремонт, который будет очень круглую сумму стоить, а я с таким ремонтом сталкивался. Каждая насос-форсуночка по 30К плюс, а то и по 45, каждая ситуация с насосами высокого давления, не дай бог еще, если у тебя их там два, например, в баках. Ох, там веселье.
4: То есть, здесь их, в общем, три.
2: Ну, я к тому, что просто вот, когда ты начинаешь считать и того, что может полететь к чертям, там цена вырисовывается даже не в 200.
4: Ну, ценник, да, большой, но это служит, так скажем, долго.
2: Ну, да, я соглашусь, но динамика зато какая. Это же пипец, это круто. Да, динамика, расход. Работает. Цена, конечно, не очень приятная, но зато хотя бы сейчас без очередей. Спасибо тебе большое за то, что поделился. Удачи, надеюсь, машина и дальше будет тебя радовать. А вам, господа, удачи на дорогах, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.

0: Пилот. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто делает рулевые вращения вместе с радио Пилот. Столица Урала, 18 часов 43 минуты. С вами навигатор, как есть, да?
2: Ребята, россияне понесли кур в МФЦ.
1: Так.
2: И это все из-за того, что новые правила возникли, да, касательно учета домашней птицы. Они вступят в силу, вернее, уже вступили.
3: Уже с сегодняшнего дня,
2: да. С 1 сентября. Гласят, что хозяйства с более чем 10 курами, утками, гусями, индейками должны регистрироваться в специальной системе. И для постановки... Ну, в общем, надо регистрировать своих...
1: Ну, потому что 10 кур это очень
2: мало. Курочек-петушок.
3: Ну, это минимальная планка, после которой надо регистрировать.
1: Ну да, но просто, типа, даже как будто в домашнем хозяйстве зачастую больше. Что ты с 10 курами будешь делать? Ну,
3: ладно. И говорят, что это минимум.
2: Да. Есть хозяйства, у которых меньше 10 кур, и им тоже нужно зарегистрироваться, но им нужно это сделать до 29-го, что ли, года, или вот какая-то такая история. А тем, у кого больше 10, вот прямо сейчас, до 1 сентября, вот надо было это сделать.
3: Ну, там прикол в том, что не обязательно было их тащить, но все решили приколоться и начали притаскивать куриц.
2: Да, тащить их вообще не надо было. То есть для постановки поголовья на учет нужно было обратиться в государственную ветеринарную службу по месту содержания птицы. Сами МФЦ к этой регистрации никакого отношения не имеют совсем, но россияне решили, что ради шутки надо притащить, поприкалываться, заодно снять видосик и вот контент выложить там куда-нибудь, будет
1: смешно. Ну, это понятно, что это те, кто вот где-то здесь, в пригороде у нас, вот по приколу куриц разводят больше, чем что-либо, потому что ребята, которые вот держат хозяйство, живут в деревне, ну, чтобы жить, держат хозяйство, они лет через 15 про эту новость узнают, когда к ним кто-нибудь приедет, они скажут: чего?
3: Сотрудник МФЦ, ладно, увидели куриц, ничего. А вот если принесли бы и тюков. Вообще начался просто паркинского периода.
1: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали, скажи адрес.
6: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ты учишь английский?
11: Я не учу, я говорю.
12: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
13: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
12: Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
15: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Реклама на радио. Первым делом Пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый вечер. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано. Об этом заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов. Он также объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. К концу октября картина на рынке станет заметно яснее и устойчивее, сказал специалист в кулуарах Восточного экономического форума. Мероприятие проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, пишет Интерфакс. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, следующее опорное на 23 октября. Пострадавшие от беспилотника многоэтажки в Екатеринбурге отремонтируют застройщики, которые их возводили, пишет агентство ИАН, ссылаясь на РБК. Как сообщили источники, собственники квартир, пострадавших от попадания дронов, смогут рассчитывать на компенсацию от властей, но этой суммы не хватит, чтобы сделать ремонт. Поэтому мэрия решила привлечь застройщиков. Напомню, в понедельник обломки беспилотника повредили жилой дом в микрорайоне Уктус. По словам очевидцев, вылетели стекла, упали некоторые балконы. Губернатор Паслер сообщал, что повреждены 3 дома и логистический центр, пострадали 4 человека. За неделю от нападения клещей пострадали больше 90 жителей Свердловской области. С начала сезона пострадавших 17 800 человек, сообщили в Роспотребнадзоре. Показатели в 1,6 раза ниже, чем в прошлом году, ниже среднего многолетнего уровня. В лабораториях исследовано более 16 тысяч клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены менее чем в 1,5% проб. Больше всего в пробах клещей, зараженных лаймборелиозом, более 47%, пишет «Комсомольская правда». Ремонтные работы на плотинке в Екатеринбурге продлятся до 15 октября. Подрядчик заменит плитку на площади почти 6 тысяч квадратных метров, отреставрирует чугунные плиты, обновит бордюры, колодцы и газоны. Общая стоимость ремонта более 100,5 миллионов рублей. В этот раз рабочие залили бетонные основания, на которые затем будут укладывать гранит. Ранее на плотинке было более мягкое основание, которое допускало горизонтальные подвижки, и плитка постоянно ломалась, пояснили в мэрии. Сейчас на более крепкой основе гранит будет лежать ровно и прочно. Зубную щетку, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта, анонсировал известный производитель техники Dyson. Как сообщается в пресс-релизе компании, щетка называется Dyson Camera Jet. Встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяет промежутки между зубами и при необходимости запускает струйную очистку полости рта. Продажи новинки уже начинаются. Цена этой щетки 499 долларов. Официальный курс доллара 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: О чем не скажут пчеловоды, на радио «Пилот» прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
10: Стоило осени начаться, на улице теплее становится. Завтра днем до плюс 16, по ощущениям все плюс 20. Утром плюс 9, вечером плюс 14. Ветер подует слабый, юго-западный 1-2 метра в секунду. И я бы сказала, что осадков совсем не ожидается. Но одна единственная издевательская капелька нарисована в 16 часов. Кто знает, чем это может стать?
11: Это слезинка школьников.
1: И вот ты говоришь, что стоило осени начаться. Я считаю, не стоило.
2: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. «Прайм-сервис» – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
3: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто летит по столице Урала на крыльях радиопилот в Екатеринбурге 3 минуты 8-го, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4. Андрей Дашкин.
2: Что я вам говорить буду? 1 сентября, естественно, День знаний в первую очередь мы сегодня отмечаем. Кстати, далеко не во всех странах учебный год начинается в этот день. В Испании, например, в октябре, а в Японии это 1 апреля, потому что в это время цветет сакура, и считается, что этот период, он благотворный для того, чтобы вот учебу начинать.
3: Интересно, когда они заканчивают тогда? У них продолжительность та же учебного года или
2: меньше? А вот я так, кстати, не посмотрела. Ну, интересно, надо будет, да. Если вам интересно, загуглите, ребята. По понятным причинам. День рождения осени еще сегодня. Осень, с днюхой. Молодец.
0: Да, от души, конечно, за все это. Что предстоит еще.
2: Из профессиональных праздников мы сегодня поздравляем программистов 1С. Ребята, ваш день.
3: Да, терпение вам.
2: Также Всемирный день дактилоскопии. Идентификация личности по отпечаткам пальцев. Вот так она называется. Еще празднуется Международный день приматов, в том числе, чтобы отдать им должное за то, какую роль они играют во всяческих исследованиях, которые мы постоянно...
0: В смысле, им, нам, мы тоже приматы.
2: Ну...
0: Че теперь... Доставаем
3: шампунь. Последний третий тренинг завершается в конце марта, говорят, а потом весенние каникулы.
0: Нормально живут.
2: Здорово, да. Еще Всемирный день написания писем. Сегодня вот у нас в Инстике был предмет арт-критика, на котором мы в том числе разбирали переписки писателей и критиков между собой.
0: Там Пушкин такую жесть писал.
2: Они потрясающе, виртуозно и очень тонко прожаривали друг друга, невероятно оскорбляли. Это восхитительно. На самом деле памфлеты те, которые вот они писали, это очень круто.
0: Я не разбирал прямо где-то на предмете, но когда мне попадались вот эти вот, типа, переписка того-то с тем-то, и они просто жестко вечно попускать друг друга пытались.
2: Mm-hmm. И еще празднуется сегодня День любителей сериалов. Все вот эти обычные сериалы, да, среднестатистические, также мыльные оперы, дорамы, все вот это. Сегодня можно вот празднично посмотреть новую серию.
0: Мне кажется, если говорить вот про вот эти длинные сериалы, не 20-минутные, там, понятно, куча
2: по
0: всего
2: часу
0: было. Которые по часу. Для меня это был клон в детстве. Я прямо смотрел и такой, что у них будет? Кто все эти люди в большинстве случаев? Ну реально, я смотрел его каждый день, и я не могу вспомнить ни одного из персонажей.
3: Я как-то в детстве переключил на канал второй, там шел что-то вроде боевика, там подожгли какой-то типа амбар, чуваки убежали, а потом оказалось, что это была Санта-Барбара.
0: Да, потом оказалось, что это был выпуск новостей. Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Затор на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. Встряли на Восточной от Декабристов до Малышева. И нужно потерпеть на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья.
2: А есть что добавить? Добавляйте, конечно! Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе»
6: у нас так принято. Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. сайт brothersdefeatsgentlemen.ru. Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем диванным музыковедам столицы Урала. В Екатеринбурге 15 минут восьмого, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104, именно в такой последовательности, потом клавиши вызова и, в принципе, все главное, находитесь в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
0: Добрый
2: Привет.
0: Вечер.
1: Как зовут тебя? Можно говорить.
3: Алло.
1: Представься, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Леша.
1: Алексей, скажи нам, где ты трудишься, чем занимаешься вообще?
3: Езжу за рулем.
1: Это твоя работа? Ты просто ездишь или есть какая-то функция еще? Ты кого-то возишь или куда-то едешь?
3: Нет, вожу оборудование.
1: Оборудование? А какого толка оборудование?
3: Ну, разные грузы по заказу.
1: Понятно.
0: А сейчас... Ну, что сунут, то везет.
1: Это то и оборудование.
3: Везу тебя уже.
0: Это самое ценное.
2: Да. За этим оборудованием последить надо.
1: Скажи нам, Алексей, ты каких-то отечественных исполнителей слушаешь? Любишь какие-нибудь русские песенки современные?
3: Ну, вот так, поскольку по радио только.
1: Ага. А вот Кирилл Андреевич Ермаков, он же Лирик, тебе знаком?
3: Нет.
1: Сейчас будем знакомиться. Небольшой фрагментик из его трека под названием «Кассеты» мы для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Вот таким вот. Отгадаешь, какое именно слово? Тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать.
3: Окей.
1: Ну, полетели.

0: там в конце что-то странное случилось с ним. Алексей, можем давай мы текстиком тебе сейчас повторим, все будет понятнее.
1: Без перемен все, и я как обычно. Закурил бы, да промокли все. Как же грустно еще не знать тебя. В первых двух строчках.
0: Да, конечно, спички, да.
2: Типа тоже, ну, братан,
1: 2026-й,
0: у него охотничий. Поздравляем тебя с победой, Алексей. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Побег из города? Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
7: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Эфир проведет.
1: 4 сентября катапульта работает в жилом квартале Депо на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: работе.
1: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. На радиопилот пришло время обзора дорожной ситуации. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пробок у нас на 4 балла. Московская стоит от объездной до Волгоградской. Затор на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Пробка вас ожидает на Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной. На Восточной застряли от Декабристов до Малышева. Бебеля и Донбасскую мучает толчья от Пехотинцев до Суворовского переулка, плотно на Титова от Братской до Рижского переулка, и нужно запастись терпением на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу на крыльях радио «Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания Bandai все не успокаивается и продолжает штамповать тамагочи, но на этот раз виртуальный питомец встроен в кольцо. Три варианта есть: бело-розовом, серебристо-черном и золотисто-синем исполнении. Устройство уже доступно для предзаказа в Японии, а в мире где-то вот в следующем месяце выйдет. Все три кнопки на передней панели гаджета декоративные, очень классно. А боковые, вот там через две боковые управления реализовано. Устройство оснащено цветным ЖК-экраном. При высоте всего 28 мм кольцо Tamagotchi почти вдвое меньше оригинального устройства 96-го года и почти на 60% меньше первой модели с цветным дисплеем, который выпускали в 2008 году. Разработали в честь 30-летия Tamagotchi, поэтому устройство предлагает 30 самых популярных виртуальных питомцев в истории этого гаджета. Но вот поскольку места для сменной батареи не хватило, кольцо оснащено перезаряжаемым аккумулятором. В комплекте есть зарядка, футляр, который позволяет продолжать заботиться о питомце во время пополнения запаса батарей. Кольцо доступно примерно за 4000 рублей на наши, но пока только в Японии.
0: Еще есть один важный момент. Понимаете, Tamagotchi — это была игрушка своего времени, и предлагать мне сейчас поиграть в Tamagotchi — это как то же самое, что параллельно с ним было актуально для меня в то время. Это сказать, типа, Андрюх, пойдем глиной в стену кидаться. Я как будто уже немножко не там.
1: Мне кажется, эта штука для зумеров, вот когда они будут жениться, можно обмениваться кольцами с Tamagotchi. Там уже понимать, как вы готовы вообще к тому, чтобы серьезно завести ребенка, или у вас там уже он обкакались.
2: Сколько он какал, чтобы мы смеялись.
1: Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Навигатор. Радио. Навигатор.
4: Ну, получается, что

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Минутка извинений. Мелу Гибсону пришлось извиняться. Ну, дурачок. Значит, за насмешку над сурдопереводчиком. Они же не просто вот так вот, да, что-то показывают. Ага. Они же слова людям, кто не слышит.
4: Ну-ну.
3: Значит, это было на фестивале в Канаде. Сурдопереводчик переводил людям, а тот его изображал, стоял сзади за спиной и типа прикалывался. Ну, ролик разлетелся по соцсетям, после чего, конечно, хейт на него, что, мол, ты прикалываешься, а так-то тут люди серьезным делом сами переводят. Вот, ну, типа юморист такой.
4: Отмена.
3: Бессмысленные движения за руками, за спиной сурдопереводчика. Пришлось извиняться, говорит, безумный идиотизм накрыло, мол, не знаю, что произошло, мысли путаются. Я начал хаотично двигать руками и изображать. Что на меня нашло?
5: Он Трампа изображал в этот момент или что?
4: А сколько сейчас лет вообще Мелу Гибсону?
3: 70. Вот так вот.
4: Ну, ему уже простительно, знаете ли. Чего уж у него, работа вредная. Да. Может, он там еще фокусы с пальцами и исчезновениями показывал.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на нетро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. My life be like...

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Что такое идеальный отдых? Только представьте, мягкий обволакивающий пар, огромные парные, бассейны, вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор близится к своему завершению. Микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Напоследок, конечно же, поделимся занимательным фактом. Думаю, если не все, то многие знают про тюрьму Алькатрас. Вот эту на острове небольшом, знаменитую, откуда не сбежать никому никогда никак. Ну и вот выяснилось, что там был прикол. Вода в душевых в этой тюрьме всегда поддерживалась в теплом состоянии. Не допускали отключений никаких, потому что тюремщики полагали, что во время побега заключенные, которые привыкли к теплой водичке, сочтут воду залива Сан-Франциско слишком холодной и откажутся от своего замысла. Но я думаю, это же забавно. Прикинь, ты пытаешься сбежать из тюрьмы строгого режима, ты уже подбегаешь, воду окунул в пальчик и такой: «А, не, еще 30 посижу лучше».
2: Не сбежать из зоны комфорта. Здесь я надолго. У меня пожизненное.
3: Мне кажется, наших бы это никак не сдержало. Вот они знакомы с опрессовками вообще.
1: У нас тут недавно было хуже, чем в Алькатрасе. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
3: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили сегодня в Россельхознадзоре. Для регистрации необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только если их насчитывается больше 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы, сообщить о необходимости поставить птиц или кроликов на учет в системе ветеринарного учета ХОРЁТ, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ, ставить их на учет. В Екатеринбурге будет работать межведомственная комиссия по профилактике и противодействию экстремизму. Ее создал мэр Алексей Орлов. Постановление опубликовано на сайте администрации города. Главой комиссии стал сам мэр, его заместителем Сергей Похотин. В составе комиссии также, в частности, начальник управления ВОХР Екатеринбурга Алексей Горбунов, замначальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов, прокурор Екатеринбурга Игорь Карелов и другие специалисты, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге со вчерашнего дня горячей воды нет у жителей Вторчеремет и Краснолесья. Сегодня отключения начались на Уралмаше, Сортировке и в Кировском районе. Ограничение связано с сокращением подачи исходной воды на теплоисточники, сообщили «Новому дню» в компании «Т-Плюс». До 20 часов 2 сентября горячая вода будет подаваться со сниженным давлением и с температурой 40-50 градусов. Энергетики восстановят гидравлический режим при условии, что водоканал увеличит подачу воды на ТЭЦ и котельные. Также горячая вода из крана может быть желтоватого цвета, но она безопасна, соответствует всем требованиям Санпина. Улицу Вайнера в Екатеринбурге откроют для пешеходов с начала Международного фестиваля молодежи 11 сентября. Заборы уже убрали с большей части Вайнера. Об этом рассказали порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Сейчас на участке доделывают мелкие работы. Готовить улицу к ремонту начали весной. Работы стартовали в конце июня. Тендер на ремонт выиграла уфимская компания «Урал Агротехсервис». Сумма двухлетнего контракта 554 миллиона рублей. В следующем году ремонт продолжит. Жена Лионеля Месси поддержала мужа после его ухода из сборной Аргентины. Антонелла Ракуцца прокомментировала события в соцсети. Написала, что их дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент. Ранее Лионель Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира 2026, напоминает газета «Ру». Минувшим летом звезде мирового футбола исполнилось 39 лет. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
7: О чем не скажут пчеловоды? На радио «Пилот» прогноз погоды.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
9: В среду на этой неделе снова считайте, что без дождя существенных осадков не обещают, разве что в районе 4 часов дня, возможно, что-нибудь капнет. Температура воздуха растет в течение дня от плюс 9 до плюс 16, как будто лето и не заканчивалось. Ветер ожидается с юго-запада, слабый 1-2 метра в секунду.
8: Как будто лето не заканчивалось, если оно все было таким отстойным, то это хотелось сказать.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
13: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
12: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
1: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
2: Уралмаш не будет прежним.
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщику СС Ривьера Белая башня. Проектные декларации на наш.дом.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда.

0: договора банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: планом.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Свет.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Эксланти XET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Эксланти XET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио 104.5 FM.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Пилот FM.
1: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Bye.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 42 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи!
2: Пилот FM.
1: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

Radio Pilot. Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай. Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104,4 FM.